0: На Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что?

0: На Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.

Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Подушка. Подушка шоу.
1: Лучший спутник твоего утра.
2: Но будем надеяться, что лучше. Здравствуйте, доброе утро всем, друзья. 7.03 в городе Орске. Это подушка шоу. Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире. Понедельник, 12 октября сегодня. Здравствуйте, Дарья.
3: Доброе утро.
2: Как мы счастливы, что вы в хорошем настроении пришли. Здравствуйте, Дима. Доброе утро.
4: Здрасте. Я вас наполовину стою.
2: Да, вот что-то у Димки схватило. Да, не знаем чего.
4: Ночью. Не знаю,
2: да, будем думать.
4: Старее, может, я главное переживаю, мне может это, ночью выбили перепонку, может, с локтя.
2: Случайно.
4: Да, да, я не знаю.
3: Добро пожаловать в новый возраст.
2: Ты не слышишь?
4: Ну, не слышу. Я у меня чувствую, что там что-то надутое. Летом превосходно. Правым так не
2: ты
4: очень.
2: Да, это, давай, это не тяни, сходи, проверься на всякий случай.
4: Ну, потяну пару дней, если будет, ты знаешь схему.
2: Ну, это да, но лучше не тянуть все-таки. А, Дарья сегодня блестит в прямом и переносном смысле, друзья.
3: Да.
2: Подключайтесь к нашей трансляции на канале «Смотри радио», вы все это увидите. У нее жемчуга на шее прекрасные.
3: Верно.
2: Да.
3: И сережки такие же в комплекте.
2: Да. Туфли тоже с люрексом.
4: Такой жемчуг на этом.
2: На люстре.
4: Не, на что?
2: Или на ламбрикенах.
4: Ламбрикенах тоже, да.
2: Вот сколько интересных слов мы с утра уже с вами вспомнили. Жемчуга, ламбрикены,
3: да, люрекс. Да, а почему бы и нет?
2: И все такое, да. А что это вы вырядились сегодня? Что это событие какое-то?
3: Вообще, я всегда стараюсь красиво выглядеть.
2: Но сегодня вы как будто на бал, ну, или какой-то вечер вам
4: сегодня
2: предстоит.
4: Вы как будто выпендриваетесь, да?
2: Как будто, да, что-то вот...
3: Давайте так, я вам немножечко дам вот этого, да, чтобы было над чем пошутить в ближайшие три часа. Дело в том, что сегодня наш начальник официально в отпуске.
2: Так.
3: Соответственно...
2: А вы его заменяете?
3: Да. Вот я и выпендриваюсь. Он в отпуске.
4: Прям ушел?
3: Прям ушел.
2: Ну, да.
3: Он прям в пятницу.
4: До свидули, да?
2: Ну, начальники могут уходить в отпуск, знаешь.
3: Я говорю, он в пятницу, когда тут продзинькнуло время, он сказал, всем до свидания, мне не звонить. И ушел.
2: Жаль, что мы так не можем сказать.
4: До свидания.
2: Не можете не звонить, да, и уйти в закат, да. Ну, смотря кому. С другой стороны, почему начальника можно, нам нельзя. Значит, друзья...
4: И Дашка сразу такая увидела пустующее кресло.
2: Ну вот она, смотри, да.
3: И все. И посижу.
2: Да, у нее по виду, в принципе, что она уже в кабриолете, в принципе, сидит. Уже развиваются волосы от ветра, да. Так, ну, знаешь, можно понять, потому что, когда вдруг на тебя неожиданно свалятся, ну, какие-то обязанности, они наверняка на Дарью свалились после ухода, так сказать, начальства в отпуск, нужно быть, ну, так скажем, организованным, готовым ко всему. И начинается это все с гардероба всегда, в принципе, да? Mm-hmm. Ты утром встаешь, оделся, как
3: конечно,
2: положено. Так,
3: да.
2: Все, я готов к свершениям, сейчас я приду, и тут и начну все сразу, все дела делать.
3: Ну, так, на самом оно деле, и бывает. Я не люблю это время, если честно. Мне всегда хочется, чтобы он поскорее вернулся. Вот, потому что помимо того, что приходит вот эта вот возможность посидеть в кресле, тебе же приходит сразу...
2: Ну, давайте так, в кресле вы все равно сидеть не будете.
3: Ну
2: вы
3: да,
2: будете
3: на своем месте сидеть. Там нельзя сидеть.
2: Это есть вещи, которые начальство вам не позволит.
3: Давайте так, из других людей, которые посидели на этом кресле и остались живы, это наш государь. И шеф.
4: Угу. Ну, все.
3: А остальные все, а других больше не нашли.
2: Понятно. Друзья, ну, я не знаю, погода у нас пока продолжает радовать на этих выходных.
3: Да.
2: Вообще прекрасная была сегодня до плюс 19 градусов и достаточно солнечно. Завтра, кстати, 24.
3: Раздеваемся.
2: Практически летняя температура, да. И вот так вот до выходных нам тепло обещают, а вот дальше в выходные уже там достаточно прохладно будет. И до таких уровней температура подниматься уже не будет. Так что мы еще успеем с вами, так сказать, этим теплом насладиться. Не все, к сожалению, я так понимаю, могут насладиться теплом в квартирах. Не у всех.
4: Нам хотя бы горячую воду, да, уже хорошо.
2: Нет, вот это уж за вас мы уже радуемся. Да. И на самом деле, это в такую погоду еще и без горячей воды, ну, как-то оно тоже не очень приятно, на самом деле.
3: У меня пока наполовину.
2: Сезон. Ну, наполовину это как? Где-то вот есть, где-то нет?
3: Да. А, ну, на кухне
2: есть? Ну, слушай,
3: есть?
2: Где-то есть, если хотя бы в одной комнате есть, это уже, в принципе, неплохо. Ну, более-менее. Можно пережить. А, так, и еще информация. Ну, ладно, я ее припасу, наверное, на потом. Мы уже сейчас
3: ты
2: все равно
3: к теме. Ты посмотри, какой, да.
4: Какой пасечник.
2: Припасу, да.
3: Виталий по кличке Пасечник.
2: Да, то мы сейчас еще из темы не успеем вырулить. Ладно, тема у нас такая сегодня, друзья, для беседы. Чем домашний питомец похож на вас? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Не секрет, в общем-то, да, что мы и сами замечали, и в литературе случаи описаны, и в кино, да где угодно, в общем-то, да. В массовой культуре. Принято считать, что со временем то ли вы на питомца становитесь похожи, то ли питомец на вас.
4: Но
2: со временем.
4: Тут ваш выход, у меня нема.
2: Да, ну, вот, давайте с Дарьей, наверное, начнем все-таки. Я пытался найти какие-то сейчас, и вчера долго всматривался в своего питомца. Но...
3: Она так же презирает людей, как и ты.

0: Она очень...
1: Это то есть... Нет, ну мы не знаем, вы вроде так временами нормально.
0: Ну вот временами, да, временами что-то происходит. Она у меня девочка эмоциональная, понимаете? У меня там с ней есть небольшая проблема, и я возила ее к врачам. Мне казалось, что что-то с ней происходит, что-то не так. Мне сказали, нет. Она просто, понимаете, у нее иногда бывает гиперэмоции ее посещают, а она слишком радуется, либо слишком грустит. Вот вам и итог. И поэтому я периодически раз в месяц, нет-нет, достираю все постельное белье.
1: А вот, кстати, я смотрю, вы это с LXM24 еще пообщались, да, перед выходными?
0: Было дело, да.
1: Как вам беседа с ним?
0: Классно.
1: Все хорошо прошло.
0: Он невероятно простой парень. Он безумно любит родину нашу, да, вот он любит Орск, и это его, оказывается, первый сольник вообще. И вот он решил, что первый должен пройти там, где начинался его путь.
1: Но
0: всем он передавал достойно. Привет, да. Государю в том числе.
1: А он не... А, ты не
0: они,
1: был.
0: Они с государем в очень хороших дружеских отношениях.
1: Ну, что, смотри, были все. Да, в студии.
2: Вы рассказываете. Я вообще у него на свадьбе гулял. Поэтому мне ваши такие эфиры.
1: Зачем мне ваши эфиры?
0: Да, да.
2: Привет.
0: Я скажу честно,
1: я ему сейчас сам наберу.
2: Да, да.
0: Мы волновались, мы готовились, мы провели эфир вот вместе с Кристиной. Это было очень интересно с точки зрения разных поколений. То есть я-то его знаю еще вот тогда на кухне. Не утром, утром. Не только утром, когда...
1: Оговорочка-то
0: я имею в виду...
1: интересная.
0: Стоп, не в этом плане.
1: Я, говорит, на кухне утром.
0: Когда мы на кухне с девчонками его слушали. Вот это я хотела сказать.
1: Молодец.
0: А Кристина, она уже из нового поколения, и она его вообще из ТикТока узнала, когда фразы из его песен завирусились. Вы представляете, вот мы разговаривали с двух разных вот этих сторон, и это тоже был интересный эксперимент.
1: Хорошо. Ну, в общем, смотрите, много всякого интересного происходит. В общем, тема у нас такая, чем домашний питомец похож на вас. 8-922-878-2929. Менеджеры Телеграма, менеджер Макс наш, где можно все это писать. Сайт смотри.радио тоже не забывайте. Группа ВКонтакте. Вот сегодня это будем обсуждать. Похоже или не похоже.
2: А у меня тоже на питомца похоже, да?
0: Ну, у тебя там всякие мыши были.
1: Подожди, у тебя собаки не было, что ли, с вами?
2: Не, были, конечно, есть. Но они... Ну, он тупой был. Ну, прям реально.
1: Не в вас, короче.
2: Абсолютно.

0: Ну, что вы думаете опять про зумеров? Выяснилось, что не умеют стирать вещи в машинке.
1: А что умеют?
0: Ну, что умеют, не знаю, тут не указывается. Это был опрос какой-то компании, которая показала, что каждый третий представитель зумеров не умеет пользоваться стиральной машинкой. После переезда от родителей почти 70% откладывают стирку до последнего.
1: Чтобы не опростоволосить, да?
2: И надевают новые и новые
0: вещи.
2: Подожди,
0: подожди, сейчас тут все будет. Еще 19% пытаются решить проблему дезодорантом. При этом каждый десятый опрошенный даже отказывается от встречи с друзьями из-за отсутствия чистой одежды.
2: Да. Самое страшное, что я могу себе это представить.
0: Ну, я вот вспоминаю себя, ну, так скажем, ну, уже не в зумерском все-таки. Это зумерский-то подходит уже за 20 лет. А вот уже больше... Сейчас как они, Альфа, да? Ну, или как?
2: Альфа.
0: Альфа-Омега, Альфа. Я не знаю, как они называются.
2: Альфа-Омега.
0: Вот в возрасте...
1: Омега-3.
0: Альфа, на самом деле, тебе же было вообще абсолютно все равно, в чем ты пойдешь во двор к друзьям. Вот, ну, тебе конкретно самому. И только там мама или бабушка могли сказать: ты что вымазался, как это? Ну-ка, переодевайся
1: что
0: сразу.
1: Ты позоришь.
0: Да, что позоришь там семью, да. Тебе могли переодеть, но ты все равно рвался на улицу. И в этой даже чистой одежде все равно там это, да, как говорится, упахивался весь полностью. Вот, а здесь, понимаешь, ну, настолько проблема серьезная, что даже отказывается от встречи с друзьями. Но мне кажется, здесь другое немножко выходит на первый план. С друзьями не очень хочется видеть.
1: Как вариант, да.
0: Это поэтому... О, у меня одежды нет чистой. Все, я не приду. И все. И как бы это считается причиной уже такой серьезной.
2: Ну, вот у них в целом вот этот вот выход куда-нибудь за пределы даже своей комнаты дается как-то тяжело.
0: Ну вот говорят, что они не понимают, какую температуру и режим выбирать и сколько средства добавлять. Ну, я не понимаю, там же все написано. Ну, буквально до...
1: Хотя, если им скажешь на глаз, а не на глаз и на сайт.
0: Есть же, в конце концов, интернет, но это же все можно, так сказать, это там узнать, сколько класть, какую одежду где стирать. Все режимы на стиральных машинах современных, они все там, это, как говорится, пропечатаны, все это видно наглядно. Даже я могу постирать одежду.
1: И не один раз.
0: И не один раз.
2: Ну вот видишь,
1: я очень сильно воняю.
2: Ты не зумер.
0: Строго, но только строго в определенной этой последовательности, которую мне показали. Вот все, ни шагу, знаешь, в сторону, это иначе не получится.
1: Самое главное, это не постирать цветные с белыми.
0: Это да. Вот, это, вот знаешь, вот это я вбил себе в голову уже давно, и оно работает. Что у вас, Дарья, интересного?
2: Так, а у меня в тренде Татьяна Буланова, представляете, снова. И вот если до этого мы в трендах ее видели благодаря ее потрясающей потанцовке, то сейчас в тренды вырвалась ее песня от 98-го года. Угу. А можно, пожалуйста, композицию нам?
1: Давай.

0: эту песню. Я его не стал скачивать, мне что-то как-то не зашло.
1: Вот, до того, пока мы не услышали припев, быстро расскажу. Завирусилась она как раз-таки у зумеров, у поколения. Дело в том, что они рассказывают о какой-то любви своей неразделенной, либо разделенной, и включают вот эту песню.

0: так вот.
1: Нет, я помню ее, еще тогда помню.
2: Ну, а вот сейчас она стала в тренде как раз-таки, и не в тренде говорить о любви и не включать вот эту песню на фон. Звучит как что-то новое, звучит как песня, которая сама музыка тебя понимает.
1: Звучит
2: понимает
1: как то,
2: любовь.
1: Что ты понимаешь каждое слово в этой песне. Потому что я недавно снова пытался слушать что-то современное, я вам откровенно говорю, я половину слов не понимал, что они поют.
0: Я даже у Мари Краймбрери половину не понимаю. Ну, то есть, хотя современный нормальный, адекватный исполнитель, я все равно не понимаю.
1: Я вслушивался внимательно, но я так и не понял.
2: А вы знаете, что сейчас сайты, которые расшифровывают слова в песне, очень популярны?
1: Вот-вот. Ну, я уже до такой степени не стал, как говорится. Думаю, ладно.
2: Ну, я вам так скажу.
1: Пусть это на моей совести остается.
2: Даже основная аудитория, которая слушает эти песни, не всегда понимает слова.
0: Открываешь текст, ты начинаешь.
2: Да, и потом ты строишь из себя...
0: человека.
2: Человека, который разбирается и понимает, который в трендах шарит, как говорит.
1: Спасибо. Ясно. Спасибо, да, за тренды.
0: Послушаем теперь Guys of Brothers, более-менее еще адекватно.
2: Что-то еще понятно.
0: Да. И прогноз погоды.

0: Реклама. Если вдруг рыбалкой болен, барракудой будешь ты доволен. 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все. И гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Пить его можно много и часто. Выпьешь, и жизнь сразу снова прекрасна.
3: И жажду легко может он утолить. Чай очень полезен, его нужно пить.
2: Среди магазинов «Милый дом» электрические чайники 1,7 литра от 699 рублей. Френч-прессы в ассортименте от 189 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
4: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
5: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
6: 12 октября играем против хоккейного клуба «Калуга». Начало матча в 21:00.
7: Приходи в юбилейный и болей за наших, или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru/0+.
8: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас в Орске плюс 2 градуса днем до плюс 18, в Ясном плюс 5 днем до 17, в Ковандаке Медногорске 0 днем до плюс 18 градусов, в Оренбурге плюс 2 днем до плюс 19. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохит.
9: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Антихит. В подушка шоу.
1: Ну что ж, друзья, 21-103-7, код города 3537. Давайте поиграем. У нас антихит. Есть очередная песня, перевернутая буквально наоборот. И нужно будет угадать, собственно, что это за композиция. Звоните прямо сейчас, а разыгрывать мы будем, что по традиции расскажет Дарья обязательно. Давай, ты не торопись, вот.
2: Она мне два показывает. Ну, это два ключа, два. Что ли?
3: Два огонька.
1: Нет, два. Два тебе.
2: Не, она какой-то как паспорту.
1: Двойка тебе.
3: Спис.
2: Да.
3: Так вот, мы сегодня разыгрываем сертификат номиналом 500 рублей в Центр развлечений Детвора.
1: А, кстати, это еще, может быть, по старинке номером 11, мы знали?
3: Нет.
1: Номер 11 еще был. 11? Давным-давно, да. Так, ну что, 21?
2: Нет пока.
1: Нет пока. Давайте начнем тогда. Те, кто узнает композицию, они к нам обязательно подключатся, да?
2: Да.
1: Так, ну что ж, размялись. Да.
2: Это вы рот так разминаете?
1: Да.
3: Это ему позвонили сверху.
1: Так, чуть-чуть приглушите скрипочки, пожалуйста, Дмитрий. Спина к спине, руки врозь. И это ненадолго. Не благодарю, что делаешь несчастнее. Между нами метр.
3: Это за физкультура, ты мне объясни.
2: Подожди. Причем этот человек мне за эфиром сказал, что будет другая песня. Я уже понял, что это иная.
1: Зачем я тебе сказал вот это?
2: Нет, первоначально ты имел в виду другую. Ну ладно,
1: давай. Мы сейчас разберемся, что я имел в виду. Между нами метр и конечность. Мы две разные части, мы разделимы. А, разделимы — ключевое слово.
2: Нормально. В целом, практически все назвал. Под своей невнимательностью.
1: Сейчас мы разберемся, кто тут невнимательный.
3: Между нами метр, мы разделимы.
1: Ну так, в общем, спина к спине. Нет, я бы мог...
2: Что-то про сиамских.
1: Я бы мог что-то сказать, но это я совершенно не знаю.
2: Но мне лень.
1: Нет,
3: ты не знаешь, я ее вообще
2: знает не знаю. Знает ее, болтает. Она даже на радио постоянно.
1: Да. Да. Ну, значит, я не вслушался, но просто правда. Мне вот спина к спине, руки врозь, это ненадолго, вот мне ничего не говорит, к сожалению. Ну, может быть, кому-то скажет, да? 21-103-7, код города 3537, еще одна возможность.
2: Нету, у нас сегодня все, видишь, люди, которые не знают, что это за песня. Руки врозь.
3: Между нами метр.
2: Между нами метр, мы делимы.
1: Руки шире, 3-4.
2: Да, поэтому ответ говорим, и сегодня без подарка.

0: Мы разделим.
1: А, вот в чем дело. Между нами космос и бесконечность.
2: Да. А тут, значит... Между нами метр.
1: Между нами метр и конечность. Это очень странно.
2: Ну, это прям подушка шоу. Между нами метр. Мы разделимы.
0: Так что такие сегодня хиты были сложные.
1: Или что? Что ты не понял-то? Мы же все это обсудили.
0: У нас другая песня
1: была. Как другая? Я же тебе сказал, что вот это.
0: Он ее, самую первую, при Дарье он спросил, а у нас вот этот вот исполнитель был? Я говорю, не было. Это как, все отлично.
1: Ну, я же тебе потом песню сказал.
0: Вторую спросил. Да все нормально.
2: Ладно, давайте я почитаю на правах рекламы, а потом вы поспорите за эфиром.
0: Может быть, давай.
2: Напомню о том, что сегодня на кону был сертификат номиналом 500 рублей в Центр развлечений Детвора, и у вас есть прекрасная возможность выиграть. Всю неделю будем разыгрывать. А пока на правах рекламы. Эй, Детвора, 29 октября, 18:00, парк развлечений Детвора зовет всех на Хэллоуин. Жутко милые герои, мастер-класс, неоновая дискотека, чайный стол и конкурс на лучший костюм. Запись по телефону в Орске, 33-51-92. Будет страшно интересно.
3: Антихит. Подушка шоу.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Где купить спортивные костюмы на флисе для всей семьи? В Мегарай. Идеальное решение для занятий спортом и активного отдыха в любое время года. Много разных расцветок и размеров. Мегарай. Выгодно спортивные костюмы на флисе покупай.
4: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон.
5: Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес. Город Орск. Улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
6: Сайт всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Чехни день, здесь разные море и доступно все для нас.
7: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
8: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
9: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
10: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Телефон рекламной службы 25

0: История одной вещи.
1: Итак, представьте, мы с вами в Париже, уютное кафе, горячий кофе, круассан
2: уютная
1: и девушка.
3: Практически. И я слышу хруст французской булки.
1: И девушка в красивом красном берете. Именно так мы себе представляем француженок. Красивых, утонченных и безумно модных.
3: Посмотрите на жену Макрон. Да?
1: Она не носит красный берет.
3: Давай определимся, он или она, это для начала. Да?
1: Давайте так, мы с вами не те специалисты, которые должны об этом думать. Мы сегодня с вами узнаем о том, как появился вообще этот красный берет. И вообще, несмотря на то, что мы все ассоциируем его с Францией, на самом деле французы его не придумали. Они просто придумали название и сделали его модным, сделали его культурным кодом. Но носить его начали, этот тот самый берет, еще в армии Филиппа Македонского. Это отец того самого Александра Македонского. Позже эстафету подхватили кельты и свободолюбивые шотландские горцы.
2: Александр Филиппович?
1: Да.
3: Так.
1: В средние века берет стал универсальным. Его носили католические священники и швейцарская гвардия. Почему именно берет? Во-первых, он был мягким. Во-вторых, он не заграждал обзор. Это было очень важно. И, опять же, не давал
3: кому?
1: Голове замерзнуть. Ну, военным. Понимаешь, его носили, дабы все свои вот эти вот потребности закрывать.
3: Так.
1: Но настоящий французский шик пришел в 19 веке, в начале 20-го. Береты начали носить не только военнослужащие и гвардия, но начали носить деятели культуры. Считался это очень красивым. Ведь уже тогда начали британских танкистов, французских тоже, называть вишенками. Почему? Потому что они выбрали красный цвет берета. Вишенки. Это понравилось модельерам. Они сказали, а почему вот только они вишенки? Они вот притягивают внимание и вот как раз начали тоже носить. Девушки начали носить берет в эпоху сексуальной революции, в эпоху равноправия.
3: Сексуально.
1: Именно в 20 веке, в конце 19 века, как раз-таки начали уже использовать красную помаду. Помните, да, до 19 века?
2: Конечно, мы помним.
1: Красной помадой обозначалась только девушка, которая может провести с тобой время.
2: Кто из нас в 19 веке, как говорится...
1: А после сексуальной революции как раз красную помаду могли уже носить любые девушки. Также и с беретом. Девушки начали его носить, потому что это было такое же равноправие. Мужчины могут, и мы можем. И это закрепилось.
3: Давай мы тут дор обойдем, там сексуальная революция. Там.
2: Не надо.
3: Нам
2: да,
3: это не надо.
1: Коко Шанель, Кристиан Диор возвели берет в ранг высокой моды, доказав, что это не просто какой-то головной убор, это идеальное воплощение парижской элегантности. Так и появился в нашем сознании берет, как часть французской культуры.
0: История одной вещи.

0: Реклама. Я Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
1: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25 33 73.
2: С большим в отпуск. Тот, что поменьше, для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
1: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
4: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: О погоде. Сейчас в Орске плюс 2 градуса, днем до плюс 18. В Ясном плюс 5, днем до 17. В Кувандыке-Медногорске минус 1, днем до плюс 18. В Оренбурге плюс 1, днем до 19 градусов со знаком «плюс». Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
10: Реклама.
11: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Метеохит.

0: Австралия. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области запускают новые образовательные проекты «Школьное телевидение». Уже с 15 октября в школах, где есть необходимое оборудование, на переменах начнут транслировать познавательные и просветительские материалы для учеников. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу школьного телевидения, Оренбуржье вошло в число 15 пилотных регионов России, где проект начнет работать в первую очередь. В Орске продолжается массовая прививочная кампания. Для вакцинации используют препараты Совигрипп и Ультрикс Квадри. Как рассказала заведующая эпидемиологическим отделом городской больницы Орска Марина Рябова, состав вакцины обновлен с учетом эпидсезона 26-27 годов и штаммов гриппа, циркуляция которых прогнозируется в России и Оренбургской области. Сделать прививку смогут все желающие. Особенно вакцинацию рекомендуют тем, кто в работе ежедневно контактирует с большим количеством людей или часто бывает в общественных местах. Между Россией и Украиной вступает в силу энергетическое перемирие. Об этом объявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Его цитирует Лента.ру. Обе стороны дали согласие, написал он в соцсетях, призвав не нарушать договоренности. Других подробностей Трамп не привел. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 90 копеек, 100 тенге 18 рублей 91 копейка, юань 12 рублей 67 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
3: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
4: Жизнь.

доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: 8.06.
1: Нет, это должно иметь продолжение. Что вы слышите, когда включаете утром подушку шоу?
2: Не, не так должно быть. Это пытаешься разговаривать на английском в Турции. Когда на свадьбе поздравляешь последним.
0: Или когда слушаешь современную песню, примерно то же самое, да.
2: Лизнул языком качели.
0: Пытаешься поздравить. Ой. Не очень
2: приятного человека,
0: да. Тогда тоже примерно так и происходит.
1: Ну, ты откопал, конечно, да. Дима.
0: Здравствуйте, восторг. Друзья. 8.07 на студийных часах. Это «Подушка шоу». Виталий, Дмитрий, Дарья. Мы сегодня обсуждаем тему, чем домашний питомец похож на вас. А значит, что нам написали к этому часу. Владимир пишет: «Мой кот спит по 16 часов в сутки, и я в этом его полностью поддерживаю, особенно по выходным». Ну, в принципе, да. Чем похожим. А Дэн написал: «Мы с моей собакой абсолютно одинаково реагируем на звук открывающегося холодильника. Моментально прибегаем на кухню». Это у многих, мне кажется, ситуация так развивается, не только с собаками.
1: Кто быстрее, да?
0: Ну, что касается еды, да. Кошка впереди меня вечно бежит. А я еще... А я делаю вид, что я иду на кухню, а сам захожу в ванну.
1: Какой ты!
0: Врушка. Она так разворачивается, так типа: «А, ты иди сюда». Я говорю: «Нет».
1: Негодяй.
0: Подожди. Сейчас я это и все будет. Никита пишет: «Привет, подушка. Мой попугай орет по утрам точно так же, как я, когда звонит будильник. Оба недовольны и хотят спать».
2: Ага.
0: Да. А вот еще попугаи есть, видите. Я уж думал...
2: Они не существуют.
0: Нет, не существуют. Просто раньше это было страшно популярно. Практически
1: да.
0: У каждого.
1: Попугаи, да, канарейки, хомячки, да. Крысы.
2: А вы... Я же вам рассказывал, откуда у меня попугай появился. Ненадолго, но появился. Я его увидел.
0: Что с ним случилось?
2: Нет.
0: Надеюсь, с ним все хорошо.
2: Изначально это был не мой попугай.
0: Ага.
2: Я в деревне отдыхал и увидел его на Калде. Ну, то есть, где там куры ходят. Угу. Он раз там, потом на дерево. Я думаю: обалдеть, чей-то попугай вылетел.
0: Прилетел, да.
2: Я его поймал. Вот. Я его потратил часа два, наверное, какую-то ловушку там смастерил, поймал. Дед сделал ему там, сварил какую-то вот эту вот штуку. Угу. Ну и потом мы пришли, я уже уехал через где-то месяца два. Ну, как мне сказали, я надеюсь, там это не было так, что он улетел, обещал вернуться. Да, ну, не так. Мне сказали, что пришли, а эта штука открыта. Кошка рядом была, она либо съела, ну, там бы перья остались, говорит, либо выпустила просто.
0: Угу. Ну, будем надеяться, что он все-таки улетел.
2: Будем надеяться, что не бабушка и дедушка его отпустили куда-то.
0: Прекрасную жизнь. Да. Да, он много путешествовал,
2: снялся,
0: много видел.
2: Снялся в этом мультике про попугая, да, как он назывался.
0: Так сказать, попугай Кеша.
2: Кеша, да.
0: Попугая Кеша.
1: Он живет хорошо, пьет.
0: Ну, сейчас уже вряд ли. Но тогда будем надеяться, что он прожил прекрасную жизнь. Вне Димного дома.
1: Есть попугаи, которые живут по 130 лет.
2: Да, бабушки и дедушки. 130 лет.
1: Ну. Да, есть такие попугаи.
0: Нет, есть
2: у нас люди постарше в коллективе.
0: Так, что еще написали? Давайте читать. Значит, Оля пишет: «Мой кот может часами вырезывать свою шерсть, а я часами навожу красоту перед зеркалом. Суть одна – уход за собой».
2: Откроем секрет, что он не совсем шерсть лижет.
0: Не совсем шерсть, а... А что?
2: Ну, там есть еще, Виталь, штучки.
0: Подожди.

0: могут сидеть, лизать, обниматься со мной, а потом просто...
1: Как это странно выбивает. Оно прям торчит, да?
0: Ну-ка, тихо.
1: Это прям, если в карты играешь, и в первом кону прям сразу туз даешь козырной.
2: Странно.
0: Обниматься со мной, а потом просто секунда, и уже шипят и рычат. Я такая же вспыльчивая.
2: Ну, тоже... Не принимается.
1: Не пылить.
2: Сообщение, да. А, ладно, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Друзья, видите уже, сколько сообщений мы прочитали. Чем домашний питомец похож на вас? Пишите, будем это все сегодня разбирать. И смеяться тоже. Да. Нет, не таким.
0: А каким? Богатый. Ну, давай,
1: ну, Виталий, нормально. У тебя богатый смех. Давай.
0: Давай.
2: У меня?
1: Давай, да.
0: Ну, попробуй. Репетируй.
2: Нет, не получается.
1: Какой-то нищий пытается катить за богатого.
2: Это все-таки какое-то особенное чувство, наверное. Ощущение. Вот это злостный.
1: Злостный?
2: Злодейский, злодейский.
1: А я просто радуюсь, что я заработал.
0: Ладно, продолжим учиться смеяться на богатого.
1: Это точно.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, 12 октября у нас на календаре. Что произошло в этот день? Ну, во-первых, поздравляем кадровых работников. Сегодня день кадрового работника в России. 108 лет исполняется. День кадровика, иначе еще звучит. Ну, или по-современному сейчас этот день, как говорится, как HR-специалиста.
2: Да? HR.
1: Дальше. Международный день дайвера сегодня, друзья. Те, кто занимается этим, тоже поздравляем. День медицинской службы МВД Российской Федерации. Кстати, 105 лет, достаточно солидный возраст уже. Тоже с праздником поздравляем. Праздник чистого стакана сегодня.
3: Опустошить.
2: А потом помойте.
3: Праздник же.
1: А потом помойте, да. День закрытия дачного сезона. Есть такой официальный день такой, да. Вот сегодня можно дачный сезон закрывать. Хотя погода, в общем-то, пока еще...
3: Наоборот,
1: да, говорит, не закрывайте. День шоколадных сюрпризов сегодня.
3: Ну, вот мы, кстати, по поводу дачного сезона, надо еще Максим скоро поздравлять будет. Он тоже там что-то такое. Да. Мочалово, я имею в виду.
1: Я понял.
3: Что мы еще закрывать будем, да.
1: А день мясорубки еще сегодня. Помните, она присутствует, должна, мне кажется, присутствовать в каждом доме.
2: Да.
1: Для того, чтобы готовить, делать фарш, лепить пельмени.
2: А вы помните, вот раньше, да, после рынка, когда вся семья собиралась...
1: А мы сейчас возобновили эту традицию.
2: Да. Бабушка крутит, ты помогаешь, там лук закидывать.
1: Ну, сейчас уже так крутить не надо, сейчас все автоматизировано.

0: в общем-то, проблем никаких нет. Но мы возобновили, еще раз говорю, мы вот второй раз на выходных сели целенаправленно, налепили пельмени всей семьей.
1: Класс. А мы, женщина моя заказала манты. Ну, но они просто...
0: Кто как, я...
1: Там это, грубленная картоха мясом, ой, это просто красота. Вкусно,
0: согласен. А у нас это, наверное, некий способ просто еще очередной...
1: Да, у нас просто времени придуманный. Нет, мы бы и сами сидели, да. Наверное.
2: Это
1: да.
2: Круто, правда.
0: Да.
1: Молодцы.
0: Так, так что еще день логиста еще сегодня, тоже логистов давайте поздравим.
2: Поздравляем.
0: На самом деле достаточно важная профессия. Вот, ну и все, вроде бы, по дням рождения. Вот, здесь Максим Лагашкин, 12 октября
1: 1976
0: года родился. Это замечательный наш актер. Он часто сейчас снимается. Почти настоящий детектив из последнего сериала.
1: Жуки
0: беспринципные. Да. Ну, так, новые жуки, отель. Ну, в общем, там у него на самом деле
2: он
0: очень много
2: везде.
0: Всего.
1: Сушеные жуки. Ну, новые.
0: Может быть, будут, да. Мне лично импонирует этот артист своей какой-то вот действительно органичным таким появлением на экране. То есть он всегда, у него и юмор прекрасный. Так что с днем рождения. И Хью Джекман еще родился сегодня, в 1968 году. Австралийский американский киноактер. Ну, больше всего известен по роли Росомахи в антологии «Люди Икс». Его никак, кстати, не могут в покое оставить. По-моему, там еще что-то намечается, где он снова будет Росомахой.
2: Но при этом...
0: так уж получилось, что идеальный кандидат, так сказать, на эту роль.
2: Но он же не только вот в «Росомахе» сыграл, в «Отверженных»
0: я
2: он
0: понимаю,
2: сыграл.
0: Нет, но все-таки, ну, вы его больше знаете. Его,
1: да, любой да, знает его больше, конечно.
2: Я это у не смотрела,
0: него, на самом деле,
2: понимаете?
0: Хороших ролей-то много, да.
2: Я смотрела «Величайший шоумен», я смотрела «Отверженные», вот я его там больше знаю. А «Росомаху» я его видела, вот недавно фильм выходил с «Дэдпулом» 18+, я вот его там видела. Оказывается, он до этого много где играл, «Росомаху».
0: Да что, правда?
2: Да.
1: Ну вот. Оказывается.
0: Вы узнали. Все, на этом.
1: На этом, да. Спасибо, Дарья.
3: Реклама.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
2: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
3: Любишь музыку? А если знакомую песню? Полностью перевернуть.
4: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
5: «Антихит» в подушку шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
6: Категория 16+.
4: Партнер «Батутный парк Небо». Небо парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
7: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
4: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
7: Небо парк. Время взлететь.
8: Метеохит.
4: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: В Орске плюс 2, днем до плюс 18. В Ясном плюс 5, днем до 17. В Кондаке Медногорске минус 1, днем до плюс 18. В Оренбурге плюс 1, днем до 19. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
10: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
11: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
12: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
8: Метеохит.
13: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
14: Подробности на смотри.радио.
15: Птички,

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: А как будто что-то другое ожидалось. Конечно, неправильные новости. 26 минут 9 на студийных часах. Во Вьетнаме вор вернулся к женщине, чтобы разблокировать украденный айфон.
3: Ну, я не понял, как ты. Ну, бучерла.
2: А там понял, не понял. Там же Face ID вот этот.
4: Улыбнись.
2: Да.
4: Короче, оплати говоря, покупку улыбкой. Рассказал анекдот. Да.
2: Туристка отдыхала во Вьетнаме. Мимо нее пронесся байкер, вырвал из рук айфон 17-й, кстати, и скрылся. На следующий день вернулся, выследил ее, хозяйка телефона, ради вот этого, значит, ради разблокировки. Он прям напрямую нагло подставил украденный гаджет к лицу женщины. И система распознавания сработала, блокировка снялась, и он снова дал по газам. И уехал. То есть он не удалось вернуть этот айфон. Да и уже вряд ли, наверное, это получится даже.
4: А она пыталась, на то, что... это, пыталась, ну, сделать так, чтобы он не разблокировался, она кривила лицо.
2: Я вот, кстати, она, видимо, ну, тоже какой-то шок, что в первый раз, что во второй, видимо. Она ничего не поняла, что происходит. Все быстро, он же на мотоцикле. И в первый раз, и во второй, то есть, ну, ему, видишь, все получилось у него. Несмотря на абсурд ситуации,
4: да. Аккуратнее.
2: Дележку имущества при разводе назвали специфические активы, значит, провели исследование. В практике оказалось попытки поделить стадо породистых коров и дорогостоящую байкерскую атрибутику. Вот такое даже есть. Ой, да. Значит, что еще? Сотрудники отеля в Турции украли $1 миллион у начальника и открыли собственный отель.
3: Нормально.
4: Устал работать на чужого дядю.
2: В общем, да, в течение 2 лет присваивали деньги туристов. Потом на них купили свою гостиницу. Убытки их работодатели составили почти $1 миллион, ну, понятно. Вот. И владелец отеля заметил, что персонал на ресепшн кладет чужие купюры в карман, причем делает это, не стесняясь камер видеонаблюдения. Ну, он отправился в полицию, там началось расследование, ну, в общем, сейчас пока все выясняется. Вот так, такие новости к этому часу.
4: Вы это, шеф, обратите внимание, что кладет Виталий на ресепшн. А то вдруг он в новую компанию. Виталий ФМ.
2: Виталька.
4: Да, радио Виталька. Нажми на педальку.
5: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Гороскоп на сегодняшний день, 12 октября, у нас, друзья, на календаре. Будем надеяться, что астрологи будут точны и вежливы.
2: Ну, давайте надеяться тогда.
3: Рыбы.
1: Вам рекомендуется побольше смеяться. Это единственное, что сможет сделать этот день сносным.
3: Водолей.
4: Готовы вы к этому или нет, но в этот день начнется новый виток вашей карьеры.
3: Козерог.
2: Козерогам что советуют? Вы будете подобны динамо-машине. Не в том смысле, что будете обманывать, а в связи с приключительной подвижностью.
3: Стрелец.
1: Вы будете подобны маленькой лодке, затерянной в необъятном океане, хоть не бурном. Возможно, вы не слишком адекватно будете воспринимать окружающую действительность.
3: Скорпион.
4: У вас начинается очередная полоса неудач, однако в ваших силах сократить ее длительность до минимума.
3: Весы.
2: Всякий эксперимент по-своему рискован, но не попробуешь, не узнаешь.
3: Дева.
1: Для вас будет практически невыполнимо то, что потребует от вас дисциплинированности и послушания. Не пытайтесь перебороть свою импульсивность, только утомитесь.
3: Лев.
4: Прислушайтесь голосу своей интуиции, возможно, к вам придет озарение, так что если вы чувствуете, что должны поступить определенным образом, действуйте.
3: Рак.
2: День может начаться с неуверенности в собственных силах. Напрасно мучаетесь.
3: Близнецы.
1: Вы можете столкнуться с чем-то, что приведет вас в дикую ярость, последствием которой могут оказаться поломанные предметы обихода и так далее.
3: Телец.
4: Я читаю.
2: Давай, читай.
4: Вам стоит действовать исключительно в собственных интересах, даже если вам кажется, что нужно о ком-то позаботиться.
3: Овен.
2: Вы можете почувствовать острый голод по части восприятия прекрасного. Его лучше утолить сразу. Игнё.ком.
4: Вы чувствуете голод? По части прекрасного.
1: По части прекрасного, да. В последнее время все чаще и чаще.
4: Ну ладно, скоро придет наша Ирина Каргополова.
1: Это, во-первых.
4: И, возможно, вас насытит прекрасно.
1: А с другой стороны, прекрасное время года сейчас. Оно вот действительно прекрасно.
2: Будет так пусть.
5: Да. Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с НПЗ, современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115Б. Телефон 25-33-73.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского, 53. Сайт рекцентр.про. Телефон для связи 8-969-752-2810.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Психолог отвечает.
1: Да, друзья, Ирина Каргополова снова с нами.
2: Девочка моя!
3: Нормально. Мне кажется, вот так должно начинать.
1: Да. Ну, давайте так, от вас.
3: Возможно.
1: От нас другое. Ирина, доброе утро. Не включили.
4: Доброе утро.
1: Не включили. Ирина, совесть есть у вас?
4: Походу, нет. Сегодня не взяла.
1: А не стыдно вам?
4: Ой, стыдно бывает, кстати. У меня деструктивный стыд есть.
1: Вот. Вот эти фразы мы слышим буквально с самого-самого детства. Да? Совесть есть, а не стыдно и так
4: как
1: далее.
4: Как тебе не стыдно обычно, да, это
1: как
4: так?
1: Как тебе не стыдно
4: так себе? Такое делать или так себя вести?
1: Оказалось, или не объясняет как, да? Да, оказалось, что и на эту тему есть о чем поговорить. Что эти фразы означают, можно ли их, так сказать, в одном направлении применять, или все-таки это разные вещи абсолютно. Вот сегодня Ирина и расскажет.
4: На самом деле, вот если мы будем смотреть с разных методов психологии, стыд и совесть рассматривают по-разному. Но основная идея какая? Что стыд – это ведущее чувство, эмоция базовая, такое глубокое чувство, а вот совесть – это механизм. То есть это система наборов, либо часть суперэго, например, как психоанализ говорит, это как результат развития и формирования морально-нравственного компаса. Совесть. И то есть это такой внутренний инструмент, регулирующий поведение. Что можно, что нельзя, что правильно, что неправильно. Да. Вот эта вот история, которая вкладывается через внешний мир, интроекцию родителей в первую очередь. То есть как родители взаимодействуют с ребенком, а как выстраивается система наказаний и поощрения, все это как раз-таки формирует нашу совесть. Вот. И бывает норма, здоровая совесть и чувство стыда. Чувство стыда не еще связано с чувством вины.
1: Так, они подождите, вот здоровая будут. Норма совести, это что? Это как вообще?
4: Ну вот
1: как
4: это...
1: не перепутать с нездоровой нормой?
4: Объясняю, что, например, да, там, вот у нас в России, да, есть сообщество, есть менталитет и есть определенные традиционные нормы поведения. Что можно, что нельзя. Плюс они еще курируются, да, и выравниваются различным конституцией, кодексом, да, там, семейным, административным и так далее. То есть мы прекрасно знаем норм поведения, что нужно быть вежливым, да, что стоит уважать взрослых, да, что нужно помогать ближнему. У нас все-таки мы стремимся быть честными, качественно выполнять свою работу, ответственно подходить к делу, да, вот помогать слабому.
1: Это совсем такая идеальная модель.
4: Ну да, идеальная модель. Да. И вот то есть дружить, быть верным и так далее. Вот в любви, в дружбе. Вот у нас есть какие-то критерии, что значит хороший человек. Вот то, что мы закладываем туда, да? Или человек такой с хорошими морально-нравственными ценностями. И вот из этой идеологии мы выстраиваем свою жизнь. Но в каждой семье, конечно, есть преображение. Каждый с этой темой играется по-своему. Но есть такие прям серьезные игры. И используют эту идею по-своему и в своих выгодах. Ну, кстати,
1: к сожалению,
4: да, вот тоже если мы зайдем в религию, то там везде есть грехи, история, да, как отличить человека хорошего, да, там, верующего, истинного христианина, например, если мы христианство берем, потому что там прям четко расписаны вот эти грехи, это тоже про формирование совести. Поступаю ли я верно, правильно я действую, как мне вообще определиться в этой жизни, как жить. Но бывает такое, что и это хорошо. Ну, то есть, чтобы вот нам с вами вчетвером взаимодействовать, да,
1: пример,
4: вот просто да? элементарно, да, обществом, мы приходим, поздоровались, поприветствовали, стараемся уважать границы друг друга, выдерживаем какой-то разговор, да, вот, и нам комфортно взаимодействовать. Здесь у нас как раз-таки работает морально-нравственный кодекс, формы поведения, представление о том, как должны взаимодействовать люди в обществе. Но если... идет нарушение, да, и использовалось очень часто наказание ребенка за любое его, знаете, как проявление активности и поведения, которое родители боялись, например, не могли контролировать или боялись потерять контроль, вот это слишком сильная строгость, любой его там громкий смех, любой его какой-то попытка там, да, сепарироваться, например, очень часто, когда дети начинают хулиганить, их начинают стыдить. Как тебе не стыдно, ты должен делать вот так вот, если ты себя так не ведешь, то ты плохой. И если это очень часто, и причем еще оценивать не его поведение, потому что в норме оценивать поведение ребенка, конкретный поступок, и разбираться с этим поступком. А очень часто у нас переводит фокус внимания на личность. То есть это ты такой, это с тобой что-то не так, а не то, что ты делаешь. И вот здесь как раз-таки формируется, как сейчас модно говорить, токсичное чувство вины, чувство стыда. И человек, в принципе, за все, что происходит. А еще, знаете, как наваливают, что еще кто-то что-то сделал вокруг, а виноват именно ты.
0: Да.
4: Часто попадают старшие дети. Например, младшие что-то накосячили, да, а наказывают старшего.
1: Да. Вот хороший пример, кстати, вот о нем поподробнее. Как вот. Это происходит, и, как это работает.
4: И получается как, во взрослой жизни, если вокруг творится какая-то дичь, человек автоматически, даже дичь, все, что происходит снаружи, человек воспринимает, что это из-за него, и он виноват. И он постоянно тонет в этом стыде, в этом чувстве вины, это парализует, и он не может выйти в контакт с людьми. Например, особенно если человек, он экстраверт, да, он любит общаться с людьми, он, допустим, да, хочет быть там телеведущим, например, прийти к вам сюда работать, но если у него токсичное чувство вины, да, он, это может влиять на его проявленность. И он будет бояться сделать что-то не так. Он будет считать, что если вот он какую-то любую ошибку совершит, здесь не то скажет в эфире, не так себя поведет, то все. Он совершит что-то колоссальное. Это еще, знаете, как идет приумножение результата. То есть все страшнее, драматичнее,
1: трагичнее. Но это мы говорим
4: будет.
1: Все-таки о совести, по большей части.
4: Совесть – это механизм, а стыд – это вот чувство. Сейчас вот, сейчас мы говорим, да, что совесть, она искажена, потому что он не понимает, за что он должен отвечать, как правильно, как неправильно. Разделение ответственности уже нарушено, да. А дальше стыд, который постоянно с ним. Любое действие, он парализован, вот он окутывается этим, то есть проявление. Бывает, что стыд, он живет вот отдельно, да, и не связан с совестью. То есть человек постоянно испытывает чувство стыда. Вот он постоянно в нем. Он даже не понимает, почему он к нему привык. Это единственное чувство, которое легализован. Это отдельно. А бывает, что совесть тоже слишком сильно раздута. Вот как я говорила, что он за все вообще должен отвечать. Такой сверхчеловек, супермен или супервумен, которая там должна весь мир спасать. И вот там тоже совесть раздута. И эта история очень часто встречается, кстати, в семьях с зависимостью. Вот про спасательство, знаете, историю, да, которая часто звучит. Вот там часто встречаются люди, на самом деле, которые считают, что и на них очень легко это повесить, потому что у них это уже в голове, что они должны отвечать за поведение партнера. И то, что он там куда-то попал в какую-то ситуацию, это их вина.
1: Теперь главный вопрос. Должно ли быть стыдно человеку?
4: В норме. Стыд, то есть это часть нашей системы эмоциональной, и он нам сигналит, когда мы отходим
1: в контакте,
4: отходим от своего же морально-нравственного кодекса, и мы должны понимать, это сигнал, что мы действительно делаем что-то не так. То есть если мы оскорбляем человека, потому что не можем справиться со своими эмоциями, нам сигнал дают, что это неправильно. И чувство стыда, и она стимулирует, как мотивация идти исправлять ошибку, извиниться, да? А если стыд не работает, например, у очень многих людей, у кого повреждена эмоциональная часть, да, есть расстройство личности, они творят всякую дичь, вот то, что мы называем, да, то есть они делают какие-то вещи,
1: вам
4: постоянно.
1: Вам понравилось слово «дичь», я смотрю.
4: Да-да-да, зашло. Вот, и они такие считают, ну, вообще, я же тебе говорил,
1: есть
4: это обычная
1: люди.
4: Фраза, да, да, и они говорят, знаете, как обычно, ну, я тебе все сразу сказал, я вот такой меняться не собираюсь, это был твой выбор, ты сама за это, ты сама виновата, все, понимаете, и вот такой человек, он не понимает, у него нет вот этой причинно-следственной связи, что он совершает какую-то ошибку, в его картине мира он все делает правильно. Понимаете? Вот эти вот истории, это очень такая тонкая регуляция,
1: короче говоря,
4: с которой нужно работать.
1: Это чувство стыда
4: испытывать. В норме. Испытывать чувство стыда в норме – это норма.
3: Спасибо.
1: Спасибо большое.
4: Пожалуйста.
2: Психолог отвечает.

0: вопрос. Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824.
1: О, Афина. Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде сейчас. В Орске плюс 5 градусов, днем до плюс 19. В Ясном плюс 8, днем до 17. В Кувандыке-Медногорске 0, днем до плюс 17. В Оренбурге плюс 2, днем до 20. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
4: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Вяземского, 71Б, Металлистов, 3, оптовая база.
0: Метеохи.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: На Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Летом в разных районах Орска на несовершеннолетних напали бродячие собаки. Дети получили укусы, были вынуждены обратиться в травмпункт, пройти лечение, курс вакцинации. По словам родителей, после случившегося ребята боятся выходить на улицу и испытывать страх перед животными. В интересах пострадавших детей в суд обратились с исками к управлению жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации. Суд изучил материалы и принял решение в пользу истцов. По каждому из четырех исков с ответчика взыскано по 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. В Оренбургской области прокуратура начала проверку после смертельной аварии в Саракташском районе. Трагедия произошла 11 октября на 41-м километре автомобильной дороги Каменноозерная-Медногорск. По предварительным данным, на участке трассы столкнулись автомобили «Лада» и «Шкода». Трое участников ДТП скончались на месте происшествия до приезда бригад скорой помощи. Предновогодняя рабочая неделя в декабре будет сокращенной. Россияне будут работать всего три дня – 28, 29 и 30 декабря, напомнила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в следующем году. Согласно ему, новогодние каникулы будут длиться с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. Кроме того, в начале ноября жителей России ждет четырехдневная рабочая неделя для... Это связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 90 копеек, 100 тенге 18 рублей 91 копеек, юань 12 рублей 67 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от Citigroup.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

прямо сейчас. В эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: Да, друзья.
1: Я тебя могну.
0: Здесь вступление Дарьи должно быть, я так понимаю, для нее по большей части эта композиция была.
1: Ну, давайте так, не только для меня. Не только для меня. Ну, во-первых, огромное спасибо Дмитрию за эту композицию. Mm-hmm. А во-вторых, вот наша коллега, ведущая Кристина Бурова, например, так, недавно оценила то, что мы с вами ставили «Я тебе могну».
2: Да, ну, неудивительно.
1: Вы это ставили? Я говорю, ну, конечно, надо как-то Виталика просветлять.
2: Поэтому что удивляться?
0: Что вы меня все впутываете в эти свои дела, я не понимаю.
1: Ну, давай так, благодаря нам ты знаешь, что такое Могну, ты знаешь, что такое парацетамол, благодаря нам ты слушаешь вот такие треки.
0: Ну, ладно, мне проще согласиться с вами, хотя это и не так, в общем-то.
1: Но ты нас учишь классике.
0: Больше я знаю все-таки не от вас. А у меня вообще-то подросток дома есть.
1: А, то есть с ним, да? Я тебя могну.
0: Так что насчет трендов я в курсе. Ладно, друзья, 9.06.
1: Приходит такой Виталик следующим утром, весь как альпака, кудрявый. Я говорю, трейдер.
2: Завивка вот эта.
0: Недалек тот день, да.
1: А вот эти вот штаны, он идет, а позади него еще вот этот метр джинсов.
0: Хотя нет, с кудряшками вряд ли уже получится. Уже, так сказать, состояние волос.
2: Из носа.
0: Оно не тот.
2: Нос.
0: Нет, оттуда тоже не надо.
1: А татуировки на лице вот эти вот.
0: Ладно. 9.06 на студийных часах.
2: Батя.
0: Да, друзья, мы...
2: Шамилич.
0: Мы сегодня общаемся на тему на ваши домашние животные, на как вы похожи друг на друга. Значит, Кристина написала: «Доброе утро. Моя кошка похожа на меня тем, что она такая же стервочка, недотрога. Настроение у ней меняется поминутно. Тоже любит вкусняшки и поспать».
1: Ну, собственно, все логично.
0: Да, наверное.
2: Алексей Кожемякин пишет: «Доброе утречко, Орск, Оренбургская область. Всем успехов и удачи в этот день». Спасибо,
0: спасибо,
2: Алексей.
0: Алексей.
2: Вам, Леша, тоже.
0: Наталья пишет: «Моя кошка Муся спокойная и упитанная. Ей почти 4 года, из которых 2 живет с нами». Но похожесть, я так понимаю, в том, что она спокойная и упитанная, что ли, в этом?
2: Конечно.
0: Или в том, что 4 года живет?
2: Я думаю, где тут первое.
0: Алексей Кожемякин пишет. А, ну это вот мы прочитали.
1: Так, у меня тут есть целая история.
0: Давайте,
1: от Натальи.
0: Давай.
1: Доброе утро. Кошка Ася похожа на меня своей дурковатостью. Тут прикладываются фотографии. Иногда туповато презренным взглядом. Если нам не дать вкусняшки, мы можем сделать кусь. Сейчас мы мерзнем и все жмемся к мужу. А еще, если сделать туда-сюда пакетиком корма, ну, для нее, в данном случае для Натальи, ее вкусняшка, я сразу бегу на этот звук. Вообще наши кошки взяли что-то от кого-то и от каждого члена семьи. Когда они начинают кубарем летать по квартире, стенам и почти по потолку, это наши дети. А от мужа какое-то спокойствие. Есть одно мнение, и это его, их. Ну так написано, его, их.
2: Его или их.
1: И все должны слушать только его, их, видимо, кошек. Они же хозяева в доме, и все подчиняются.
0: Но...
1: Вот такая вот целая история всей семьи.
0: Да, расписали, так сказать, от самых верхов до самого низа. Да?
2: Психологический анализ. И наименее подробно делаем. Да?
1: Заходите к нам в группу ВКонтакте «Радио Хит», «Смотри Радио Орск». И вот тут прям в комментариях оставлены даже красивые фотки кошечек.
2: И мужа.
1: И мужа.
2: Раз уж там все вместе.
1: Но я думаю, что мужу не отдадут. Там слишком хороший муж.
2: Ну, если по тапкам ходить начнет, по углам.
0: Ну, это есть риск, да. Угу. Так бы по-другому нельзя.
2: Угу.
0: Так,
2: еще что у вас?
0: Да, что еще есть? Светлана еще написала: «Мой хомяк ночью громко хрустит едой в колесе, а я тихо хрущу чипсами на кухне. Мы оба ночные дожоры».
2: И треснул батон напополам.
1: Ночной дожор.
0: Да-да-да. Можно пропеть вот эту песню в данном случае. Так, ну все, кажется, да,
1: сообщение? Нет, вот Рима написала: «Мой кот обожает сидеть в картонных коробках, а я обожаю распаковывать посылки с маркетплейсов. Оба фанаты картона».
0: Вот, видите.
2: Фанаты картона.
0: Отличное соответствие.
2: ФК-картон. Картон! Картон!
1: Картон!
0: Ну, звучит забавно.
2: Мы команда картонов.
1: Нет, а если команда КВН «Картон»? Мы как только лучшего. Давай придумай фразу.
2: Мы команда «Картон». Если дать нам жидкости мы развалимся. Под жидкостью, понимаете, что подразумевается, ага.
1: А это Дима, и он отвечает у нас за шутки.
0: Спасибо большое.
2: И за доставку картона.
0: Да. Ладно, друзья, 8-9.
2: Если мы не выиграем эту лигу, нам есть чем бомжевать. Да? Что-то такое должно быть.
1: Что-то ностальгии повеяло.
0: 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Чем домашний питомец похож на вас? Пишите, в концовке часа подведем итоги.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати. Особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. Милый дом. Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
5: Какие итальянцы?
4: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9Б.

0: за котлами в газовик.
1: Если вдруг рыбалкой болен, барракудой будешь ты доволен. 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все. И гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.
2: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
3: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
4: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
5: Категория 16+.
3: Партнер «Батутный парк Небо».
2: Устали от серого асфальта?
3: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
4: и море позитива.
2: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
3: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
2: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
3: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 33-0470.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: В Орске плюс 5, днем до плюс 19, в Ясном плюс 8, днем до 17, в Кувандыке, Медногорске 0, днем также до 17 градусов, в Оренбурге плюс 2, днем до 20. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
9: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
10: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.

0: «Рубиновая лихорадка».
1: 21-103-7, код города 3537. Друзья, прямо сейчас, как всегда, набирайте, снова разыгрываем бензин от заправки «Новый поток». Возможно, сегодня 20 литров кто-то заберет наконец-то.
2: Ну что ж ты так злишься-то?
1: Я не злюсь, я наоборот переживаю.
2: Ты вдохновлен?
1: Давно уже никто не выиграл. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, как зовут вас?
3: Евгений.
1: Евгений. А Женя, сколько будем крутить барабан, чтобы все-таки выпало 20 литров?
3: Давайте 5.
1: 5?
4: Ух ты.
2: Виталик аж испугался. Вы его так не травмируйте, пожалуйста.
4: Он последний раз так в школе удивлялся, пятер.
2: Так, ну, 1 литр. Первый круть у нас показал. Ну, ничего страшного, там впереди еще 4.
1: По труду, когда пятерка была.
4: Да.
2: 6 литров.
4: Ты удивлялся.
2: 6 литров, не пугай никого. Ой, у вас там что-то жужжит.
4: Да, Евгений, можно потише, пожалуйста, если будет возможность. Так,
2: 9 литров.
4: 6 литров. Так, остается последний?
2: Да, вот финальный круть.
4: И... Виталь, скажи ты.
1: 5? Действительно, ну это...
4: 5 литров.
1: 5 витков и 5 литров, Евгений.
2: Пятишка.
1: Результат нет, в принципе, нормальный.
4: Да, поздравляем.
1: Мне опять не 20, пока что недосягаемая эта цифра как-то ни для кого, к сожалению. Жень, привет, кому-то будут?
3: Да, вам большой привет.
1: Спасибо. Спасибо большое.
4: Спасибо, Жень, трубочку не кладить, за эфиром расскажем, как забрать пятерку. Ну ты пророчить, как сказал.
1: 5?
4: В следующий раз говорит 20?
1: Ладно, попробую. Мы уже в любые приемы будем применять.
0: Реклама.

0: АЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Бензиновая лихорадка.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: 27 минут 10 на студийных часах, друзья. Очередной выпуск неправильных новостей. Житель Стамбула 337 раз за год сходил к врачу из-за одышки.
3: Может, у него поэтому и была одышка. Устал ходить
2: много. Не знаю.
4: Я уже не могу ходить.
3: Одышка, а он еще на пятом.
2: В году у нас сколько? 362?
3: Нет. Да, 365,
2: извините, да.
3: Куда ты 4 дня у людей забрал?
2: Да, не 4,
3: но иногда 4.
2: Иногда 4, да.
4: Ой.
2: Это получается, ну, каждый день, то есть практически каждый день, да, за исключением, ну, каких-то там двух недель.
3: Новый год.
2: Ну, или праздник, да, когда поликлиника была просто закрыта, поэтому он туда попасть не мог. Вот, но у него была сильная тревога из-за вот этой одышки, он никак не мог с ней справиться, поэтому почти каждый день ходил в больницу. Кстати, не сообщается, в итоге помогли ему или нет. Как-то странно, без заключения.
3: Ты прекрати ходить сюда.
2: Наверное, вот этим закончилось.
3: Медицина бесплатная, конечно,
2: но не до такой степени, да. Пара из Новой...
3: Он мимо проходит. О, привет, привет.
2: Пара из Новой Зеландии выиграла в лотерее почти 9 миллионов долларов и позволила себе стейк подороже. Видите, как люди берегут свои деньги. Вот, что еще? Бизнес-леди подарила сотрудникам по иномарке, это в Китае, чтобы они не мерзли по пути на работу.
3: Так холодно, если честно, ехать на Евразию.
2: Представляете?
3: Вот нас как раз...
4: Хотим подарки.
3: Нас как раз трое.
2: Тут не уточняется, сколько людей получили такие подарки. Ну, вот я так бегло смотрю. Нет, не говорят, именно сколько.
3: Нас всего трое. Всего.
2: Да. Ну, в общем...
3: Самых любимых-то, да?
2: Владелица сети заведения общественного питания, она пошла на такой шаг, чтобы избавить персонал от неудобств. Люди добирались на работу на электросамокатах.
3: Я только хотел сказать, прикиньте, нас, если услышат, то нам максимум самокат. И то не электро, наверное.
4: И то один на троих.
2: И то прокатный.
3: Да, да.
2: Платить сами будете. Вот. Ну, в общем, не мерзли в непогоду. Говорят, что полной неожиданностью стало, да. Ну, в целом, хорошее, по-моему, это, как сказать...
3: Подспорье?
2: Ну, поступок. Поступок вполне хороший. Мне просто интересно, сколько сотрудников. Может, там два.
3: Может, там вообще ИПшник. Себе и купил.
2: В Москве змея заползла в ванную и напугала принимавшего душ москвича.
4: Да тут неважно, какая у тебя прописка, все равно страшно.
2: Кстати, выполз маисовый полос, также известный как красная крысиная змея.
3: Ух ты.
4: А он прям вот из дырочки вылез?
3: Ну, почти. Он скорее в дырочку, ладно, залез.
2: Ну, почти. Но он там из слива в ванной.
4: Вот я про это и говорю.
3: Языком так.
4: Не, слушайте, страшно.
2: Конечно, страшно, да. Человек испугался.
4: У меня только фобия закончилась, то, что они из других мест вылазят, эти змеи.
3: Из туалета, да.
4: Да.
2: Будьте осторожны, пожалуйста.
4: А тут еще и купаться надо аккуратно.
3: Кусь, укуси меня.
2: Да, да.
4: Я теперь глаза закрывать не буду, когда голову мыли.
3: Угу.
2: Будете потом с красными глазами ходить.
3: О, Даша. Да я честно ничего не употребляю.
4: Я змей боюсь.
3: Тоже хорошо.
0: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33, или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
5: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Небо, парк, батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон, кардио для взрослых и активность для детей.
4: День рождения, выпускной, корпоратив, отрывайтесь в полете.
3: Проспект Ленина, 111А, телефон 330470.
4: Небо, парк, время взлететь.
5: С большим в отпуск, тот, что поменьше для командировки, а с маленьким поеду на выходные. Беру все.
6: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
7: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
8: Яркое событие этой осени. Конкурс красоты и материнства «Миссис Оренбуржье». Вас ждет большой финал, яркие образы, эмоции и настоящий праздник красоты. Станьте частью этого события. Купить билеты можно на сайте женскийконкурс.рф. «Миссис Оренбуржье». Красота, которая вдохновляет. Категория 16+. Информационные партнеры — сайт оренбурга1743.ру и «Смотри радио». Дистанционные продажи осуществляет ИП «Головина» Ольга Павловна. УГРН ИП 323-565-8854-08-156.ру.
9: Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы 25.

0: было раньше. Раньше.
1: Ну и тоже подходим к главному, друзья, замечательному розыгрышу от магазина «Яблочный Спас». Прямо сейчас нужно будет угадать вам, что было раньше, ответить на 5 вопросов правильно и получить подарок. Кто будет на этот раз участником, узнаем.
2: Я всех скинул. Прямо сейчас. Звоночек. Вот, пожалуйста.
3: Есть звоночек.
2: Давай еще один. Алло.
1: Да. Алло. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут?
4: Костя.
1: Константин. Константин, сейчас Дарья задаст вам 5 вопросов. Там будут, нужно будет отвечать первое или второе. Особенно это Дарья любит.
2: Я да. Суп. Буду суп гречку.
1: Третьего не дано, как говорится. Вот, если 4 из 5 будет правильно, это будет считаться победой.
2: Мы вам желаем удачи, Костя. Давайте 3, 2, 1.
3: Что прошло раньше? Первые современные Олимпийские игры или первое вручение Нобелевской премии?
4: Нобелевская премия.
3: Неверно. А что было раньше? Открытие метро в Нью-Йорке, открытие метро в Париже?
4: Париже.
3: Верно. А что было раньше? Первые зимние Олимпийские игры или первый чемпионат мира по футболу?
4: Так. Чемпионат мира.
3: Неверно. А что было раньше? Первый выпуск КВН или первый выпуск «Спокойной ночи, малыши»?
4: КВН.
3: Верно. Что было раньше? Первый выпуск «Что, где, когда» или первый выпуск журнала «Ералаш»?
4: Ну, «Что, где, когда». Ну,
1: конечно.
3: Нет.
2: Кстати, нет? Там нет.
3: «Ералаш». Первым был «Ералаш».
1: Первым был «Ералаш»?
3: Да. Я вам даже скажу. В 1975 году вышла передача «Что, где, когда». И в 1974 там разница в год вышел «Ералаш».
2: Так невероятно. Что, Синичкин, не права ты. Виталик.
1: Тут другое подходит. Я одного мальчика знал, так у него фамилия была Дураков.
2: Да.
1: Это про меня. Ну, Константин, к сожалению, нет, не получается.
2: Да, 2 правильных ответа, не сегодня. Удачи улыбнется.
1: Приветы кому-то будете передавать?
4: Да, всем приветы. Хорошей недели,
1: спасибо. Спасибо, Константин, не расстраивайтесь. Можно будет потом еще позвонить.
2: Да, бодрого дня, до свидания. Ну, а мы, соответственно, идем дальше. Куда? К музыке.
1: Как всегда.
2: Да, Lift Me Up.
1: Моби, что ли?
2: Что?
1: Ну, исполнитель Моби, да. Давно не слышал этой песни.
2: Ну, вот сейчас есть возможность справиться. Реклама.

0: Техничный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
3: 12 октября играем против хоккейного клуба «Калуга». Начало матча в 21:00.
4: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: О погоде сейчас в Орске плюс 11 градусов днем до плюс 18, в Ясном плюс 10 днем до 16, в Кувандыке Медногорске плюс 6 днем до плюс 18, в Оренбурге плюс 7 днем до 19. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама.
8: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Народный. Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Метеохит.

0: Подушка шоу.
1: Ой, какая классная музыка.
2: Это что, что она вам напоминает, навевает?
1: А, такое, знаете...
3: Развод.
1: Какой-нибудь такой комедийный сериал, где главные персонажи пришли к моменту, что пора сделать вывод, что главное в жизни — это любовь, дружба, а завтра будет новая
3: это
1: серия.
3: Это Шрек.
2: Ну, в принципе, там об этом же.
1: Да, мы так тоже друзья.
3: Вы у нас тоже огр.
1: Огр, осел у нас есть. Да. И котик.
2: Правда, и котик, нет, вы что ли?
1: Да.
3: И пряня.
2: Пряня ушла уже.
3: Я думал, она дракониха.
2: Не знаю.
1: А ты осел.
2: Пусть сама выберет.
3: Пускай. Я принц Чанинг.
1: Нет, ты не Чанинг. Чанинг у нас Макс Мочалов.
3: Ну да, да, да.
2: Ладно, чем домашний питомец похож на вас? Завершаем тему сегодняшнюю. Вика еще вот написала: моя собака ходит за мной по пятам, куда бы я ни пошла, а я точно так же хожу за мужем по всем магазинам. Ну, чаще, кстати, наоборот бывает. Юрий пишет: мой кот смотрит на меня с таким высокомерием, будто он тут главный. И иногда я смотрю на коллег на работе точно так же.
3: Я вас удивлю, так и есть, да?
2: Да. Ну, кот главный, да.
1: И еще сообщение. Пишет нам Роман: похоже, скорее всего, только в потребности в еде. Вот так вот, так. Коротко и понятно. Сообщение от Андрея. Всем доброго утра. Похоже выражением лица и бешеными глазами. Фотография прилагается. Заходите к нам в телеграм-канал Радио Хит, смотри радио. И сообщение от Ирины. Моя вечно чем-то...
3: Я не пряня.
1: Нет, другая Ирина. Моя вечно чем-то недовольная кошка. Муж говорит, именно этим мы и похожи. А с таким выражением лица она нас встречает дома. Опять приперлись. Гладить нас нельзя, нам нужен только покой, еда и сон. Все как и мне.
2: Так, хорошее
1: сообщение. Фотографии тоже прилагаются. Вот по этой милой мордочке даже и не скажешь, что она недовольна.
2: Ну да, да.
1: Прям такая киса.
2: Хорошая.
1: Симпатичная.
2: Так, ну и что мы отдадим кофе кому?
1: Ну вот мне нравится последнее сообщение.
2: Ну мне в целом тоже, да. Мне кажется, оно самое такое оригинальное было сегодня. Так что можно и...
3: Ну, спектакль окончен.
2: Да, кофе наградить. Читайте, Дарья.
1: На правах рекламы.
2: Что вам положено.
1: Положено.
2: А что не положено, не читайте.
1: Я все буду читать.
2: Нет.
1: Ладно. На правах рекламы. Свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это Coffee Like. Адреса: город Орск, проспект Ленина, 25, проспект Мира, 15, Пацаева, 21. Проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина, 1, остановка Шевченко.
3: То не положено, то покладено.
2: Да, так, наверное, да. В последнее время это так и есть. Ладно, всем спасибо, друзья, за то, что принимали участие в сегодняшней беседе. За ваше внимание. Хорошего всем рабочего понедельника. Начало рабочей недели. Погода пока стоит прекрасная.
3: Можно
2: и наслаждаться, да.
1: Стихотворение можно?
2: Пожалуйста. Там-то.
1: От вас?
2: А, от меня. Люблю грозу в начале мая.
3: Хоть час октябрь.
2: Хоть час октябрь.
3: Да, да.
1: По-моему, классно. Гениально.
3: До завтра.
1: Пока.

0: Далее 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области сотрудницы полиции доставили в больницу мальчика, повредившего бедренную артерию. Происшествие случилось в Ясненском районе. Ребенок упал с велосипеда. Его с обильным кровотечением из раны на ноге напарницы незамедлительно посадили в автомобиль и за считанные минуты привезли в больницу. Оказалось, что у несовершеннолетнего была задета бедренная артерия. Мальчика экстренно доставили санавиации в Оренбург и прооперировали. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Более 50 медведей, которые представляли угрозу жизням людей, отстрелили в Бурятии. Об этом 12 октября сообщили в Бурприроднадзоре. В ведомстве подчеркнули, что медведи отстреливали в том случае, если они выходили в населенные пункты или селились рядом с ними. Всего в Бурятии было ликвидировано 397 медведей. Самолет индийской авиакомпании, следовавший из Дели, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту другого города. Об этом сообщило издание «Индиан Экспресс». Причиной инцидента стало возгорание пауэрбанка прямо в пассажирском салоне. Бортпроводникам удалось самостоятельно ликвидировать возгорание до того, как самолет приземлился. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 90 копеек, 100 тенге 18 рублей 91 копейка, юань 12 рублей 67 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайте и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама.
4: Поиграем в города?
5: Ага.
4: Начинай.
5: Казань.
4: Новороссийск.
5: Краснодар.
4: Рязань.
5: Москва.
4: А при чем тут Москва?
5: А при том, что мы работаем с новостройками по всей России. Уфа, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург. Звони по номеру телефона в городе Орске 33-96-33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
1: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Мы работаем без комиссии и только с проверенными застройщиками.
0: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Надеюсь, в понедельник вы бодры и свежи. Хотя, конечно, это, ну, чуть менее вероятнее, чем в любой другой день на неделе. Однако расстраиваться не стоит. Понедельник, он один раз всего лишь за 7 дней. Поэтому переживем его, и будет все проще. Поэтому относимся к нему также снисходительно друг к другу. Потому что, ну, тяжело как-то преодолевать вот эти вот, да, сложности. Там выходные были у кого-то веселые. Давайте вместе. Алекс Уоррен, послушаем его. Также к нам заглянет Ёлка. Ну и не забываем про то, что будем разговаривать про события и праздники на сегодня, 12 октября.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Давайте поговорим про события. На 12 октября, понедельник, праздник чистого стакана, ну, там, помойте. День закрытия дачного сезона именно сегодня, хотя у кого-то и выходные он был, кто-то попозже. Ну, в общем, пора, нам уже говорят. День шоколадных сюрпризов. Ну, надеюсь, это про настоящий шоколад речь идет. Далее день мясорубки, помощница наша. День кадрового работника в России, 108-й раз отмечается праздником. Международный день дайвера. Дальше у нас день медицинской службы МВД Российской Федерации. День логиста также отмечается. Дальше. День кадровой службы МВД Российской Федерации. Ну и из-за границ к нам пришли вот такие события, как, например, день свободы мысли. Ну, пускай так будет. Зиверт, газ. Также послушаем Баусу, услышим Гайзу Бразерс и гороскопы в этом часе.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон. Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес. Город Орск. Улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Если вдруг рыбалкой болен, барракудой будешь ты доволен. 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все. И гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.
7: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидки классный, о котором я мечтал.
8: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
9: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Обувь подольше может служить, если ее аккуратно хранить. Будет с вещами меньше хлопот, если сложить их в новый комод. В сети магазинов «Милый дом» этажерки для обуви от 699 рублей. Комоды в ассортименте от 1399 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
11: Не грузятся новости. Интернет пропал.
12: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
11: Прикинь, и даже без интернета.
12: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
13: Включи новое окно в своем доме.
14: Смотри радио. Смотри жизнь.
15: Подробности на смотри.радио.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Чего ждать от понедельника, расскажет igneo.com.
2: Овен.
1: Вы можете почувствовать острый голод по части восприятия прекрасного, его лучше утолить сразу.
2: Телец.
1: Вам стоит действовать исключительно в собственных интересах.
2: Близнецы.
1: Вы можете столкнуться с чем-то, что приведет вас в дикую ярость, последствием которой могут оказаться поломанные предметы. Посему лучше провести день подальше от легкобьющихся предметов.
2: Рак.
1: Этот день может начаться с неуверенности в собственных силах и напрасно.
2: Лев.
1: Прислушайтесь к голосу своей интуиции. Сегодня, возможно, к вам придет озарение.
2: Дева.
1: Для вас будет практически невыполнимо то, что потребует от вас дисциплинированности и послушания.
2: Весы.
1: Всякий эксперимент по-своему рискован, но не попробуешь, не узнаешь.
2: Скорпион.
1: Этот день может начать очередную полосу неудачи, однако в ваших силах сократить ее.
2: Стрелец.
1: Вы будете подобны маленькой лодке, затерянной в необъятном океане. Ну и, слава богу, хоть не бурном.
2: Козерог.
1: Вы будете подобны динамомашине, причем не в том смысле, что будете всех обманывать, а в связи с исключительной подвижностью, причем не только физической.
2: Водолей.
1: Готовы к этому или нет, но сегодня начнется новый виток вашей карьеры.
2: Рыбы.
1: Вам рекомендуется побольше смеяться. Прекрасное пожелание. Ну и музыка такая же. Лолита с ориентацией дальше. Эван, также Анна Немченко и Сергей Лазарев с Полиной Гагариной.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расходов топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
1: Как сохранить весь урожай? Миграй. Электросушилки для фруктов, блендеры, соковыжималки и электромясорубки. Готовь запасы с Миграй и выгодно покупай.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012-й?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри Радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: хит. На все времена.
1: А на море белый песок. Хит от Жанны Фриске, выпущенный в 2009-2010. Композиция была удостоена престижной музыкальной награды, например, «Золотой граммофон» и «Песня года».

0: Реклама. Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
1: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского, 53. Сайт рекцентр.про. Телефон для связи 8-969-752-2810.
0: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
2: 12 октября играем против хоккейного клуба «Калуга». Начало матча в 21:00.
3: Приходи в юбилейный и болей за наших, или смотри «Хоккей дома» на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.

0: на Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. 33-летняя жительница Оренбурга попалась на удочку мошенников при покупке щенка. По данным полиции, женщина увидела объявление о продаже йоркширского терьера за 15 тысяч рублей. Оренбурженка написала продавцу, договорилась об условиях оплаты и доставки, перевела предоплату в размере 6 тысяч рублей на предоставленный счет. После этого продавец откладывал срок отправки щенка, потом сообщил, что передумал продавать и прислал скриншот о возврате денег. Но сумма на счет так и не поступила. Девушка поняла, что стала жертвой мошенников. В Орске завершается дачный сезон. С 18 октября автобусы перестанут ходить к садовым товариществам и дачным массивам. До этого дня сезонные маршруты продолжат работать в обычном режиме. У орчан еще есть немного времени, чтобы закончить дела на участках и подготовить дачи к зиме. Российская ПСК «Фарма» разработала порошковый ингалятор с тремя действующими веществами для лечения бронхиальной астмы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Таких аналогов в мире не существует. По оценке специалистов Минздрава, число жителей страны с бронхиальной астмой приближается к 10 миллионам. Заболевание остается одной из значимых проблем российского здравоохранения. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 90 копеек, 100 тенге 18 рублей 91 копейка, юань 12 рублей 67 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Кима Саунд. Мы же для хорошего настроения будем подпитываться еще своими хитами на все времена и какими-то новыми, знаете, творениями. В общем, все для того, чтобы каждый из вас, в каком бы возрасте настроения не был, кайфанул на максимум. Heaven, Iran, Жан Фриске, Люсь Чеботина и Впире.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
6: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.

0: Эксклюзивно, невероятно, зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
1: Старше 16 лет.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Сегодня у нас отмечается 12 октября, день, значит, шоколадных сюрпризов. Поэтому, мне кажется, есть чем в преддверии обед заняться, получается. Идите, закажите, приобретите там родному, близкому, коллеге, друлеге, как там всех друг друга сейчас вы называете. В общем, добавьте сладкого в жизни, я думаю, они ответят вам взаимностью. Ну, по крайней мере, хорошим настроением уж точно. Ну, а если не до сладкого, диеты там и так далее, то портал смотри.радио для твоих сообщений. Руки вверх впереди. Также Иван Иванушки Интернешнл, послушаем и Ультра Нейта, и заглянем к Юлиане Караулова.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Реклама.
1: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
0: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
4: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон.
5: Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес: город Орск, улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
3: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская, 1. Орск, центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
6: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
7: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
8: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
9: Категория 16+.
7: Партнер — батутный парк «Небо».
6: Устали от серого асфальта?
7: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
8: и море позитива.
6: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
7: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
6: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
7: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
10: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Сейчас небольшой вот такого страха добавим. В Ульяновской области кот остался дома один. Ну и лапы открыл водопроводный кран и устроил потоп с ущербом более 600 тысяч рублей. Ну и подобные случаи, как отмечают, не редкость, да, для животных домашних. Например, в Татарстане собака спровоцировала залив в многоэтажном доме. Животное не дождалось выгула, оставило лужи в квартире, из-за чего пострадали потолок и проводка соседа этажом ниже. Там на 25 тысяч владельцы попали. В общем, друзья, по возможности оставляйте своих домашних животных там, ну, по крайней мере, как-то с закрытыми кранами, что ли. Ну, или кормите, договаривайтесь там с ними. Ну, и не забывайте вкусняшки добавлять, а то вдруг назло это все. Это Катя Кавария, впереди «Медуза», также «The Black Eyed Peas» и «September». Слушаем.
1: Смотри. Радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
3: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
4: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: перекосы.
1: Нет, я оставаться не буду. Вот Максим Мочалов остается.
2: 100%. Здесь заново пересобираем себя в понедельник. И, конечно же, лучшая музыка поможет сосредоточиться на главном.
1: Давайте. А я как птичка.

0: Австралия. Полдень. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости.
1: Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Водитель, который насмерть сбил пешехода на Гайском шоссе, задержанным оказался 32-летний житель Гая. Напомним, авария произошла в темное время суток 11 октября. Мужчина 90-го года рождения, от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам госавтоинспекции. Ленинский район и суд Орска рассмотрит иск к медицинскому учреждению о компенсации морального вреда на 8 миллионов рублей. В иске сказано, что в феврале из-за некачественной медицинской помощи, оказанной в одной из орских больниц, умерла мать сестрицы. Женщину госпитализировали с симптомами серьезного заболевания. Ей диагностировали COVID-19 и отправили домой. Состояние пациентки ухудшалось. В поликлинике она попросила направление в COVID-центр в Оренбурге, где опровергли поставленный орскими врачами диагноз. В России ввели немало мер поддержки для участников специальной военной операции, однако условия для бойцов различаются в зависимости от региона. На это обратила внимание депутат Элеонора Кавшара и предложила сделать меры поддержки едиными. Для этого необходимо внедрить федеральный пакет мер, указала парламентарий в беседе с ТАСС. Она также подчеркнула, что место жительства не должно влиять на льготы, пояснила парламентарий. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 90 копеек, 100 тенге 18 рублей 91 копейка, юань 12 рублей 67 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Самый теплый и позитивный привет всем, кто с нами на одной волне. Не стесняемся превращать эту осень в яркое, большое событие. И, конечно же, продолжим насыщать ваш день только лучшей музыкой. Чтобы все сложилось, не сбивайтесь с волны и делайте громче. Ну, а мы поможем сделать понедельник легче.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: На свете есть много полезных вещей, таких как контейнер для овощей. В голове, чтобы в бане было не жарко, для бани нужна специальная шапка. В сети магазинов «Милый дом» контейнеры для овощей от 199 рублей. Шапки для бани в ассортименте от 129 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefis.com.

0: Яркое событие этой осени. Конкурс красоты и материнства «Миссис Оренбуржье». Вас ждет большой финал, яркие образы, эмоции и настоящий праздник красоты. Станьте частью этого события. Купить билеты можно на сайте женскийконкурс.рф. «Миссис Оренбуржье». Красота, которая вдохновляет. Категория 16+. Информационные партнеры сайт Оренбурга 1743.ру. И смотри радио. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Головина» Ольга Павловна. УГРН-ИП 323-565-8854-08.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Вместе с вами наслаждаемся этим днем и, конечно же, не забудем поделиться с вами тем, что можно глянуть уже сегодня в кино. И Виталий Морозов нам расскажет.
2: Да. Привет,
1: об
2: Максим.
1: Этом.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Посетил премьеру «Битвы моторов», категория 12+. Лично мне все понравилось, все прекрасно. Званию блокбастера фильм соответствует вполне. Моторы ревут. Конечно, лучше смотреть все-таки в кинотеатре. Звук очень классный, особенно когда показывают вот эти сначала кольцевые гонки, а затем такой автопробег Санкт-Петербург-Монако по сюжету, в который отправляются герои Ивана Янковского и Юры Борисова. Соответственно, играют они Андрея Нагеля. Это популяризатор автомобилестроения на заре 20 века. А Дмитрий Бондарев — это инженер. Его играет Юра Борисов, инженер-самородок, действительно, очень талантливый человек. Ну, оба, в общем-то, достаточно талантливый человек, существовавших в реальности, кстати, это на исторических событиях, в общем-то, фильм построен. Они собирают с нуля полностью российский автомобиль, называется он «Руссобалт», и на нем отправляются в автопробег Санкт-Петербург-Монако для того, чтобы, ну, во-первых, выиграть эту гонку, естественно, и... так скажем, еще и для рекламы «Руссобалта», для того, чтобы его покупали в России, и он, так скажем, работал в России, да, и делал все, чтобы люди, те, кто увлекались на тот момент автомобилями, были гораздо счастливее. Конечно, без врагов не обошлось, там есть в этом фильме такой строгий мужчина с таким очень инфернальным каким-то немецким акцентом, ну, как мне показалось.
1: Так что он хочет их победить или хочет украсть?
2: Он красть ничего не хочет. Дело в том, что он видит очень серьезного конкурента в «Руссобалте», потому что сам поставляет автомобили «Бенц» в России. Ему совершенно не нужно, чтобы кто-то здесь, соответственно, что-то строил, еще и продавал. То есть создавал какую-то ему лично абсолютно ненужную конкуренцию. И он в буквальном смысле он пытается вставлять палки в колеса автомобилю Андрея Нагеля и Дмитрия Бондарева. Все это, да, вот этот дух соперничества, конечно, он тоже в картине присутствует, и смотрится он на самом деле захватывающе.
1: А вот как раз об этом, захватывающем действии. Гонки — это в первую очередь скорость. Машины-то старые. Тогда еще было 60 километров, то очень быстро.
2: Ну, я не знаю насчет 60, и вообще, в принципе, как было раньше, я не инженер, и вообще к автомобилям отношусь уважительно, но мало о них что знаю. Вот. А уж о исторических моделях вообще тем более. Но во всяком случае, когда в кадре мелькает спидометр, там иногда показывают 120.
1: Mm.
2: Да, и выжимают там прям буквально до 120. То есть педаль в пол, что называется, переключение скоростей. Первая такая очень классная гонка, это была кольцевая, когда испытывали первый гоночный, можно его назвать гоночным болидом, «Руссобалт», Нагель с Бондаревым. Там был другой водитель в этом автомобиле, который до этого гонял, то есть не они сидели за рулем. И получилось так, что еще и дождь пошел, и там очень сильно развезло трассу, она была вся в грязи, и это добавило, конечно, пущего эффекта, да, потому что на экране это смотрелось на самом деле классно. Опять же, рев моторов, вот этот классный вот этот монтаж, и параллельный, и обрывочный, когда у тебя мелькает все перед глазами. Захватывающая гонка на самом деле сделана, и там еще не обошлось без аварий, естественно, они тоже очень эффектно представлены на экране. Ну, в общем, на самом деле все получилось очень здорово. Я очень рад, что фильм действительно оправдал свои ожидания, потому что промо-компания у него началась задолго еще до появления на экране, и я видел различные постеры, которые, по-моему, просто собирались так, знаешь, это для того, чтобы соединить Юру Борисова и Ивана Яковского, и до вполне уже таких вот кинематографичных и профессиональных постеров, и трейлеры все я пересмотрел. Ну, в общем, ожидалось. И эти ожидания, в общем-то, оправдались. Мне, в принципе, понравилось. Ну, и вообще, гоночная тема, она такая, знаешь, беспроигрышная, в принципе. И там все собрано так, как в обычном, да, стандартном таком байопике, ну, в данном случае спортивном. И если уж мы видели фильмы, играющие на этом поле, про шахматы, про бокс, ну, естественно, про хоккей, то гонки как раз дебютанты. Они вот представлены впервые, и, мне кажется, выглядят они на экране вполне достойно.
1: Ну и, конечно же, всем тем, кто будет сравнивать. Ну, тут же сразу же два типажа, срисованные с Ford Форда против Феррари. И как?
2: Ну, это есть, конечно, не без
1: ощущается.
2: Этого. Ощущается. Ты
1: много
2: имеешь в виду
1: взяли,
2: позаимствовали. Центральный дуэт...
1: Здесь... Один другому морду будет бить.
2: Слушай, ты прозорлив поразительно, да, у них будет драка.
1: Там, ну, естественно.
2: Да, небольшая. Но это понятно все, что есть какие-то референсы, их не может не быть, потому что те картины, вот которые, ну, даже тот же Ford против Ferrari, да, F1 и так далее, все это выходило раньше, конечно. Но здесь судить центральный дуэт с позиции нужно как раз-таки с позиции актеров поколения нынешнего. И вот чем еще этот фильм привлекал на фоне промо-компании и так далее, это как раз участие центрального дуэта. То есть Янковский и Борисов впервые на экране вместе. То есть до этого у них, по-моему, не было все-таки совместных проектов. Может, я просто не помню. Вот. И, конечно, особое какое-то отдельное внимание уделялось именно им. И при просмотре, естественно, ты тоже отмечаешь вот это. Ну, я тебе так скажу, химия между ними, конечно, присутствует. Это все-таки два профессионала, которые проживают свою жизнь на экране, и, естественно, они наверняка сработались. И так, ну, короче говоря, то есть обвинить их в отсутствии какого-то взаимодействия вот этой химии их абсолютно нельзя. Другой момент – это момент соперничества. Я не знаю, конечно, опять же, учитывая, что это профессионалы, и был ли этот момент соперничества, но чаша весов, так скажем, осталась на золотой середине, ну, на мой взгляд, то есть счет равный. Иван Янковский очень искренне, очень тепло улыбается в свои вот эти слова пацанские усы. Они снова на нем. Юра Борисов в парике в этот раз, да.
1: Вот,
2: тоже
1: да.
2: Смотрится очень органично он на нем. И он, когда из-под лобья смотрит так, знаешь, сосредоточенно на очередную деталь или на карбюратор автомобиля, который сломался, его надо как-то починить. Он тоже, он невероятно органичен в этой роли. Поэтому они оба, они и дополняют друг друга, и оттеняют друг друга. В общем, получилось на самом деле все довольно классно, ну, на мой взгляд. И счет в этом, если оно и было, опять же, подчеркну, это противостояние, то он равный оказался. Единственное, где, возможно, есть, я не назвал бы это недочетами, но, может быть, какие-то провисания. Ну, во-первых, фильм 2,5 часа идет, когда включаются гонки автомобильные, ты вообще времени не замечаешь, все летит незаметно и сделано классно. Ну, иногда, естественно, есть драматургические остановки, и вот в них как бы, как будто есть, ну, какая-то, ну, не ошибка, а... какие-то, может быть, недочеты, так скажем, да, именно вот, опять же, во взаимоотношениях. Там есть героиня Паулина Андреева, она тоже, я хотел сказать, пилот, ну, пилот в плане болида, но тогда еще таких слов не было, не существовало. Она тоже автолюбительница, гонщица, да. И по идее у них...
1: Сильно гонит.
2: Да, по идее у них романтическая линия с Андреем Нагелем, то есть с Иваном Янковским, она действительно и по идее она так и есть, но вот в какой-то степени как будто недоработана. То есть она как-то возникает в моменты, когда Нагелю плохо, она его снова мотивирует и потом как будто куда-то пропадает. То есть, да, потом снова появляется, вполне такой искренний поцелуй там, ну и так далее. То есть, как будто ей знаешь, немножко урезали на монтаже сцены. То есть, ну вот, как-то она неожиданно исчезает, неожиданно появляется.
1: Ну нет, она не выполнила свою роль музы и пошла дальше.
2: Ну да, вот скорее музы, да, персонаж, функция такая получилась. Хотя ее вот хотелось бы немножко побольше. Все-таки она тоже и водитель, да, и автолюбительница. Причем у нее дерзкий образ такой. Она в, как это раньше называлось, не сюртук, а, ну, в общем, такие спортивные костюмы, но в плане спортивные, как сказать, покроя такого классического, да, шлем у нее на голове. Ну, то есть классный образ, на самом деле. Вот его бы хотелось бы чуть побольше. А так, в целом, на мой взгляд, получилось вполне достойно. Классное кино, кстати, вполне семейное. Можно сходить и посмотреть всем вместе.
1: Прекрасно.
2: Да. «Битва моторов», друзья. Категория 12+.
1: Мы же желаем вам отличного дня и такого же кино.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» – комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена – всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-33-73.
1: Устали от холода, высоких щитов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Небо, парк, батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон, кардио для взрослых и активность для детей.
3: День рождения, выпускной, корпоратив, отрывайтесь в полете.
2: Проспект Ленина, 111А, телефон 330470.
3: Небо, парк, время взлететь.
4: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
5: 12 октября играем против хоккейного клуба «Калуга». Начало матча в 21:00.
6: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
7: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
8: «Подушка шоу».
7: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
9: Фред всюду мониторил и зашел в «Яблочный Спас». Техники здесь разные, море, и доступно все для нас.
10: «Яблочный Спас» – магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
11: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8-800-222-6607. ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115-565-801-83-39.
12: Телефон рекламной службы 25-08-07.
13: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
14: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Погружаемся в 2000-е вместе с группой Демо. Их 2000 лет всегда нас согревало. И, конечно же, этот трек освещает путь нам и в этот понедельник. Так что давайте двигаться активно и, конечно же, проживать этот день вместе. Поможем мы вам сойтись в едином ритме здесь, на портале smotri.radio. Туда заглядывайте, присылайте ваши эмоции, рассказывайте, как проходит понедельник. Ну и, конечно же, не забываем рассказывать про то, что у нас происходило на выходных вместе с нами. Это всегда ярко и весело. Поможет нам также музыка. Тая Круз присоединится, будет Хьюгл и Анна Асти с Димой Виланом уже далее в эфире. Так что громче звук делаем.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск. Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Если вдруг рыбалкой болен, барракудой будешь ты доволен. 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все. И гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.
3: Ого, кажется, мозг проголодался.
4: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
5: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
6: Знание полезно, призы вкусно.
5: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
7: Все Оренбуржье в одном касании.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 13 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Летом в разных районах Урска на несовершеннолетних напали бродячие собаки. Дети получили укусы, были вынуждены обратиться в травмпункт, пройти лечение, курс вакцинации. По словам родителей, после случившегося ребята боятся выходить на улицу и испытывают страх перед животными. В интересах пострадавших детей в суд обратились с исками к управлению жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Урска. Суд изучил материалы и принял решение в пользу истцов. По каждому из четырех исков с ответчика взыскано по 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. В Оренбургской области прокуратура начала проверку после смертельной аварии в Саракташском районе. Трагедия произошла 11 октября на 41-м километре автомобильной дороги Каменноозерная-Медногорск. По предварительным данным, на участке трассы столкнулись автомобили «Лада» и «Шкода». Трое участников ДТП скончались на месте происшествия до приезда бригад скорой помощи. Предновогодняя рабочая неделя в декабре будет сокращенной. Россияне будут работать всего 3 дня – 28, 29 и 30 декабря, напомнила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в следующем году. Согласно ему, новогодние каникулы будут длиться с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. Кроме того, в начале ноября жителей России ждет 4-дневная рабочая неделя. Для россиян она наступит в ноябре. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 90 копеек, 100 тенге 18 рублей 91 копейка, юань 12 рублей 67 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
7: Новости. Жизнь.
8: Жизнь.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Полагаем вам, друзья, улыбаться и двигаться по этому осеннему понедельнику с улыбкой на лице. За окном нам подмигивает солнце, так что давайте солнечным настроением тоже делитесь с нами. Поможет наш портал смотри.радио. Ну и, конечно же, чтобы не замерзнуть и получить больше энергии, не забудьте про обеденный перерыв. 13.05 на наших студийных, значит, он продолжается, и на сладенькое ловите еще музыки.
2: Смотри.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Холодно дома? Замерзли? В Мегарай большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. Мегарай. Согревайся и выгодно покупай.
4: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33-55-77. «Панго». Купил и забыл.
5: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского 53. Сайт rekcenter.pro. Телефон для связи 8-969-752-2810.
6: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
7: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
8: Ого, кажется, мозг проголодался.
9: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
10: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
11: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
12: Включи новое окно в своем доме.
13: Смотри радио. Смотри жизнь.
14: Подробности на смотри.радио.

0: статус.
1: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
2: Самые свежие новости из мира авто обсудим вместе с нашим автоэкспертом Константин Макаров в студии. Самого доброго дня.
3: Макс, привет, друзья, всем добрый день, всем добрый понедельник.
2: Да.
3: Да. Еще и классная такое. Погода.
2: Эх, конечно,
3: такая, да.
2: Прям.
3: Так, ну давайте к новостям. Вот сегодня начал изучать новостную ленту и обратил внимание, что в очередной раз начала муссироваться и разгоняться тема о снижении нештрафуемого порога скорости.
2: Ой.
3: Как мы все прекрасно знаем, да, у нас этот порог составляет до 20 км в час. То есть это та разница, да, в которой вы можете спокойно чуть-чуть превышать.
2: Да, и, чуть-чуть превышать.
3: Да, чуть-чуть превышать и не получить за это штраф. Да.
2: Слушай, каждые полгода, мне кажется, они хотят его то понизить, вот, то повысить.
3: Вот, на самом деле, да, примерно раз в полгода вот эта инициатива как-то начинает продавливаться, активно муссироваться во всех СМИ. Но пока, слава богу, наверное, можно так сказать...
2: Двадцатка остается нашей.
3: Да, двадцатка остается нашей. Причем очередная инициатива, именно которая звучит, она не предлагает там сразу, там, допустим, там, до 10 км в час снизить, а поэтапно снижать, значит, вот этот вот порог до 5 км в час.
2: Угу.
3: Ну, вы представляете, да, как это будет?
2: Слишком, чем даже если они по чуть-чуть, если они даже раз в полгода будут 1 км убирать, все равно это
3: да,
2: будет...
3: Просто вот аргумент у всех вот этих вот желающих понизить нештрафуемый порог всегда один. То есть будет лучше, будет лучше. А где лучше, с чего лучше, откуда они это взяли?
2: Больше денег в бюджет будет поступать из-за штрафов.
3: Ну вот это уже другой вопрос. Но я говорю, мне вот этот аргумент всегда очень нравится. Ну, будет лучше. А с чего лучше, я говорю, потому что непонятно. То есть нет никакой статистики о том, что да, то есть нет никаких исследований, которые бы говорили, что да, если мы снизим вот этот вот порог нештрафуемый там до 10 км в час, допустим.
2: Но пробок там точно больше будет.
3: Уменьшится количество аварий и всего подобного. На самом деле нет. Нет никакой этой информации. А вот о том, что бюджет пополнится, то, наверное, да. То есть основная, конечно, задача в этом во всем стоит пополнить бюджет. По-другому я не могу ничего другого сказать.
2: Согласен полностью. Ну, как я и говорю, то есть в пробках даже могут случаться аварии. А если все будут ехать 40 км в час?
3: Да, ну и нужно понимать, да, что спидометр тоже дает определенную погрешность.
2: Да, кстати.
3: Вот, поэтому это тоже нужно учитывать. Я все-таки надеюсь на то, что вот эта вот ситуация у нас все-таки не изменится, и 20-километровый порог у нас все-таки не отменят.
2: И не отберут.
3: И не отберут, да. Так, идем далее, значит. О, кстати, следующая новость очень интересная. Значит, инженеры создали руль с надувными шариками для взаимодействия с автопилотом.
2: Стоп, где шарики, где руль, где автопилот?
3: В руле.
2: Соединяем это.
3: Скажу сразу, шарики находятся в руле. То есть так называемые тактильные зоны разместили в местах хвата руля. То есть на 10 и на 2 часа. То есть, ну вот как обычно, мы, как обычно мы должны держать правильно руль.
2: А не на 6 там где-то.
3: Так вот, да, да, еще и одной рукой.
2: Да.
3: Так вот, когда система полуавтономного вождения соберется повернуть налево, надуются, соответственно, воздушные секции с левой стороны. Понимаешь, да, как это...
2: То есть они будут тебе... Не ты будешь говорить, куда ехать, а тебе будут подсказывать...
3: А тебе будут говорить, что
2: влево.
3: Вот сейчас автопилот хочет, допустим, совершить, да, маневр, допустим, повернуть влево. То есть если водитель не согласен с маневром, а может быть и такое, он может нажать на них, чтобы сообщить об этом электронике. То есть если система продолжит настаивать на повороте, водитель почувствует пульсацию воздушных секций. Таким же способом руль может предупреждать и о препятствиях.
2: Очень странно, но в принципе... Можно было просто не дать руль повернуть и повернуть туда, куда ты хочешь. Логичнее было бы такие шарики в сиденье бы сделать. Вот ты сидишь и чувствуешь, что левая сторона поднимается. Такой, о, сейчас налево поедем.
3: Так вот, исследователи полагают, что такая реализация лучше визуальных индикаторов и звуковых сигналов, поскольку обеспечивает двухстороннюю связь. Ну и чтобы это проверить, 30 водителей-испытателей посадили на симулятор, где им нужно было проходить повороты, в том числе с неожиданными препятствиями на пути. И вот согласно опубликованной обоснованным результатом, водители реже вступали в противодействие с автопилотом, меньше прибегали к торможению и демонстрировали большую уверенность в своих маневрах. Но я не знаю, на самом деле, вот для меня, как для водителя, вот эта вся история, наоборот, бы лишний раз раздражала.
2: Конечно.
3: А вот, потому
2: это
3: что...
2: как в игре, вот, знаешь, попади по хомяку, вот потому она что... надулась, хочет да. лопнуть.
3: Да, да, потому что даже проводился опрос о том, какие ассистенты, допустим, используют водители. И оказалось, что, по-моему, почти 50% наших российских водителей вообще отключают все вот эти вот дополнительные отвлекают. Системы, особенно контроль удержания в полосе. Угу. Вот. Причем к наиболее полезным они относили именно помощники типа контроля слепых зон, то есть систему кругового обзора и ассистенты парковки. То есть вот эти вот ассистенты, они действительно удобные и полезные. Да. А вот все, что в принципе вот это вот...
2: Ну и круиз-контроль, наверное.
3: Ну, это тоже, да, адаптивный причем.
2: Да.
3: Вот. А вот все, что нам сейчас предлагают в руле, вот эти дополнительные штуки...
2: Отвлекают.
3: Это то, что будет нас действительно отвлекать. Но это, опять же, это наше мнение.
2: Ну да. Спасибо, Константин, за яркие, классные новости. Мы же продолжим этот день насыщать музыкой здесь, в эфире «Смотри радио».
1: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.

0: Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки SGA и SDA Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
1: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25-33-73.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
5: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
6: Я свою девчонку тоже я привел в «Яблочный Спас». Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
7: «Яблочный Спас» – магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
8: Трейд-ин – обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Не грузятся новости. Интернет пропал.
10: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
9: Прикинь, и даже без интернета.
10: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
11: Телефон рекламной службы 20.

Нам дарит Ибон его «Leaving it all behind». Только что в эфире «Смотри радио». Вы же тоже не стесняйтесь, присоединяйтесь к нам, добавляйте эмоции, рассказывайте, как проживаете свой понедельник. Это все ждем на портале «Смотри.радио» и делаем громче, ведь впереди будет «Ёлка», «Артикасти» и «Мишель Тейла» уже далее. Смотри.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Одежда быть аккуратной должна. Для этого гладильная доска нужна. А если же доску уже приобрел, купить не забудь для нее чехол. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски в ассортименте от 889 рублей. Чехлы для гладильных досок от 189 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.

Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».

0: На Урале 14 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с Желен. А ты решил, что приготовить на ужин?
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Серьезная авария произошла в Орске на перекрестке улиц Тбилисской и Новосибирской. По предварительной информации, на перекрестке столкнулись иномарка и ВАЗ-2111. От удара паркетник отбросило прямо в ограждение жилого дома. К счастью, обошлось без пострадавших. А вот обе машины и забор получили серьезные повреждения. Резко обострилась ситуация в Ормузском проливе. Только за последние сутки там на минах подорвались сразу 3 танкера. Они перевозили миллионы баррелей нефти, которые тут же вспыхнули после взрыва. Все эти суда отключили навигационные системы и пытались пройти по запрещенному маршруту. При этом в Тегеране предупредили, что любая попытка пресечь Ормузский пролив без одобрения Ирана закончится так же, как и произошло с этими судами. Юра Борисов стал членом Американской киноакадемии. Уже в нынешнем наградном сезоне он сможет участвовать в выборе обладателей «Оскара», пишет mk.ru. Сейчас актер представляет на лондонском кинофестивале картину «Искусственный» о разработчиках искусственного интеллекта. Борисов сыграл основателя OpenAI Илью Соцкевера, а Эндрю Гарфилда – главу компании Сэма Альтмана. По данным издания, компания «Неон» намерена выдвинуть россиянина на «Оскар» за главную мужскую роль. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 90 копеек, 100 тенге 18 рублей 91 копейка, юань 12 рублей 67 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
5: Жизнь.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе с вами, друзья, делаем так, чтобы этот понедельник запомнился надолго. Вместе с нами прокачиваю его не только музыкой, но и, конечно же, общением. Мы предлагаем здесь вместе с нами рассказать о своих грандиозных планах на новую рабочую неделю. Ну и, конечно же, ваш понедельник сделаем еще горячее самыми жаркими треками здесь в эфире.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра. Центра Пирелли, Новосибирская 115Б, телефон 25-33-73.
1: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.

0: полностью перевернуть.
1: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
1: Партнер «Батутный парк Небо».
0: Устали от серого асфальта?
1: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
2: и море позитива.
0: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
1: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
0: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
1: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

Свои сигналы в эфире «Смотри радио» передает «Filter Funk» и «SOS». Только что ваши же пожелания и, конечно же, эмоции тоже ожидаем в эфире. Тем более после выходных, я уверен, у вас их накопилось достаточно. Так что поделись с нами и, конечно же, сделай громче. Поможет этот день украсить теплом и музыкой Тедди Суимс, Текила и Топик с Карпен Бланшем.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
6: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
7: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

И, конечно же, жаркую музыку добавляем в ваш понедельник, чтобы вы включались в рабочий процесс по полной и не упускали возможности вместе с нами пообщаться. Делаем это через наш портал smotri.radio. Там оставляйте ваши пожелания не только, а мы же зачитываем те, что уже к нам прилетели. Я передаю привет всему городу Орску и отличной рабочей недели желаю. От Игоря сообщение прилетело. И Оленька, желаю тебе отличного рабочего дня, за что спасибо и тоже большой привет. Ваше сообщение также ожидаем, так что пишите скорее, мы же двигаем дальше. День лучшей музыки.

0: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
1: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
2: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас за окном в городе Орске плюс 19 градусов. Сегодня к вечеру будет плюс 12. Также малооблачно ожидается в Ясном плюс 17. Вечером будет плюс 10 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 18. Вечером будет плюс 9. В Оренбурге плюс 19 сейчас. Вечером будет плюс 16. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.
7: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с Желен. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбургской области сотрудницы полиции доставили в больницу мальчика, повредившего бедренную артерию. Происшествие случилось в Ясненском районе. Ребенок упал с велосипеда. Его с обильным кровотечением из раны на ноге напарница незамедлительно посадили в автомобиль и за считанные минуты привезли в больницу. Оказалось, что у несовершеннолетнего была задета бедренная артерия. Мальчика экстренно доставили санавиации в Оренбург и прооперировали. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Более 50 медведей, которые представляли угрозу жизни людей, отстрелили в Бурятии. Об этом 12 октября сообщили в Бурприроднадзоре. В ведомстве подчеркнули, что медведи отстреливали в том случае, если они выходили в населенные пункты или селились рядом с ними. Всего в Бурятии было ликвидировано 397 медведей. Самолет индийской авиакомпании «Индиго», следовавший из Дели в Ченнай, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Хайдебарда. Об этом 11 октября сообщило издание «Индиан Экспресс». Причиной инцидента стало возгорание пауэрбанка прямо в пассажирском салоне. Бортпроводникам удалось самостоятельно ликвидировать возгорание до того, как самолет приземлился. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 90 копеек, 100 тенге 18 рублей 91 копейка, юань 12 рублей 67 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: Добро пожаловать в новый час, друзья. 15 часов и 6 минут на наших студийных. Всем и каждому мы желаем только продуктивности. И, конечно же, не забываем о том, что сегодня и праздники тоже имеются. Какие, расскажем совсем скоро в нашей постоянной рубрике. Также на горизонте будет Ирина Дубцова и Хьюглс с Мэл Энджелом уже далее.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, на календаре 12 октября и в этот понедельник праздник чистого стакана отмечается. Так что, если ваш уже давным-давно покрылся кофе или чаем в три слоя, скорее его помойте. Также день закрытия дачного сезона. Все, хватит, собрали урожай и можно зимовать. Также, конечно же, вместе с вами мы, не стесняясь, здесь отпразднуем любой ваш праздник, потому что сегодня еще день шоколадных сюрпризов, день мясорубки и день кадрового работника в России. Еще международный день дайвера сегодня и день логиста. Ну и, конечно же, поздравляем именинников. Именины сегодня у Каприана, Ивана, Феофана, Евстахии и Максимилиана. Ну а что вы отмечаете, тоже рассказывайте. Обязательно вас поздравим.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Тройка лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим и ворвется в тройку лидеров Hit Music Chart. Переходи в наш раздел на сайте smotri.radio и голосуй за своего кумира. Также ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тройку лучших. Открывал ее Divac и Slow Down. Алок и Калид с треком Dive Into Me были на второй строчке.

0: небольшие деньги. Гарантия качества. Цены от производителя. Тепло- и звукоизоляция. Быстрая стройка. Город Новотроицк. Промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Папе на работу. Маме в магазин. А бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Если вдруг рыбалкой болен, «Барракудой» будешь ты доволен. 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все. И гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
2: «Подушка шоу».
1: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидки классный, о которого я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

танцуем вместе с группой «Серебро», их song number one только что в эфире. А мы же вместе с вами точно знаем, чего хотим. Продуктивной рабочей недели, конечно же, чтобы тепло за окном продолжало нас радовать. Ну а мы обрадуем вас теплыми треками здесь, в эфире «Смотри радио», чтобы согреться и быть всегда в тонусе. Делаем громче и ловим «Бервульф». Также впереди будет «Дипло» и «Уоррен и Лорен» уже далее в эфире.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Чтоб спать теплее стало, лучше купить себе одеяло. Чтоб дома была обстановка спокойная, сушилка нужна для белья напольная. В сети магазинов «Милый дом» напольные сушилки для белья от 899 рублей. Одеяло в ассортименте от 699 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
2: Цены всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники есть здесь разные, море и доступно все для нас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон.
5: Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на Китае. Корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес: город Орск, улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
6: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
7: Яркое событие этой осени. Конкурс красоты и материнства «Миссис Оренбуржье». Вас ждет большой финал. Яркие образы, эмоции и настоящий праздник красоты. Станьте частью этого события. Купить билеты можно на сайте женскийконкурс.рф. «Миссис Оренбуржье». Красота, которая вдохновляет. Категория 16+. Информационные партнеры — сайт оренбурга1743.ру и «Смотри радио». Дистанционные продажи осуществляет ИП «Головина» Ольга Павловна. УГРН ИП 323-565-8854-08-156.ру.
8: Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы 25 08 07.
11: Ты живешь, будто не

Своей личной историей в эфире делятся Настя и Дима Билан. Их эпилог только что, но ваши яркие интересные истории рассказывайте нам через портал smotri.radio, как проходит рабочий понедельник и чего уже успели сегодня сделать интересного. Об этом всем расскажите нам, а мы же добавим еще больше музыки, чтобы сегодня, улыбаясь, двигаться по этому солнечному осеннему дню. Поможет нам Карлита, будет Feist Family, скоро о погоде расскажу.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозвони.

0: октября. Играем против хоккейного клуба «Калуга». Начало матча в 21:00.
1: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Так, друзья, в эту минуту в городе Орске плюс 19 градусов, к вечеру ожидается плюс 12 в Ясном, плюс 16, вечером будет плюс 8, в Кувандыке-Медногорске плюс 18, вечером будет также плюс 8 градусов, в Оренбурге плюс 20, вечером ожидается плюс 16. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама.
4: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукт. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
2: Метеохит.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Открываем дверь в новый час вместе с Эйв. Трек Meet Me in the Dark только что. Мы же, наоборот, продолжаем светить и сиять, чтобы вы там точно не замерзли сегодня. И лучшая музыка нам точно с этим поможет. Давайте припеваючи двигаться дальше. Ведь до вечера понедельника остается всего ничего. Еще немножко поработаем, а музыка поможет ускорить процесс.
2: Смотри, радио.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
5: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
6: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская,

0: за котлами в газовик.
1: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам.

0: полностью перевернуть.
1: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
1: Партнер «Батутный парк Небо». Небо парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
0: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
1: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
0: Небо парк. Время взлететь.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

Это все, что нужно для того, чтобы вы, друзья, насладились моментом. У вас есть. Особенно сейчас, когда рабочий день заканчивается, и впереди уже маячит вечер понедельника. 16 часов и 25 минут на наших студийных. Мы же не останавливаемся. Все больше и больше музыки внедряем в ваш рабочий процесс. И, конечно же, уже готовимся к вечеру. Под ритмы от Полинка Гариной будет Боб Синклер Кейжа, ЛДЖ и Хьюго уже далее в эфире.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пиот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского 53. Сайт рекцентр.про. Телефон для связи 8-969-752-28-10.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно.

Те сообщения, что к нам долетели. Добрый день, Орск, всем хорошего и продуктивного дня и такой же недели. От Яна сообщение прилетело, за что спасибо и тоже большой привет. Макс, привет, передаю привет Светланке и Оле. Хорошего дня, девчонки. Это от Наташи сообщение прилетело. Вы же тоже не стесняйтесь, к нам присылайте ваши эмоции и передавайте их вместе с нами, чтобы было не только веселее, но и теплее. Ловите еще больше музыки. Джейсон Деруло впереди, будет дискотека «Авария», и Ибон уже далее в эфире.

0: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?
1: Каждую субботу в 6 вечера «Назад в чарты». Мы отправляемся туда, где песни были на первых строчках хит-парадов. А каждый трек становился саундтреком жизни.
0: Мы включаем музыкальную машину времени.
1: Каждую субботу в 18.00 на «Смотри радио» «Назад в чарты». Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальное шоссе 13.

0: На Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Водитель, который насмерть сбил пешехода на Гайском шоссе, задержан. Им оказался 32-летний житель Гая. Напомним, авария произошла в темное время суток 11 октября. Мужчина 1990 года рождения. От полученных травм скончался на месте. Обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам госавтоинспекции. Смертельное ДТП произошло в Саракташском районе на 41-м километре автодороги Каменноозерная-Медногорск. По данным региональной полиции, лоб в лоб столкнулись «Шкода Кодиак» и «Лада Ларгус». Погибли трое человек, четверо пострадали. В «Ларгусе» погибли 42-летний водитель и его 15-летний сын. Женщина-пассажир госпитализирована в тяжелом состоянии. В «Шкоде» погибла 80-летняя женщина-пассажир, 53-летний водитель, две женщины 52 и 59 лет госпитализированы. Происшествие устанавливается. В Илекском районе на трассе Новосергеевка и Илек в кювет опрокинулись «Лада Приора». В результате ДТП 55-летний водитель погиб на месте происшествия. 43-летний пассажир госпитализирован. После оказания медицинской помощи отпущен домой. Мощнейший за 90 лет шторм Рэйчел затопил побережье Калифорнии. Основной удар пришелся на округа Лос-Анджелес и Ориндж. Там из-за высоких приливов затопило автомобили и улицы. Известно как минимум об одном погибшем. Власти объявили обязательную эвакуацию в некоторых районах и раздали местным жителям более 7 тысяч мешков с песком для защиты недвижимости. По словам мэра города Лонг-Бич, десятки зданий уже признаны непригодными для проживания. Такого шторма в этих местах не было с 1939 года. Сейчас Рэйчел постепенно теряет силу, но продолжает движение вглубь США. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 90 копеек, 100 тенге 18 рублей 91 копеек, юань 12 рублей 67 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает,

0: @maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
2: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
3: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
4: Сити Групп.

0: Мочалов на Радиохит.
1: Открываем двери в вечер этого понедельника в лучших ритмах, сделаем его теплым, уютным и, конечно же, дадим возможность отдохнуть всем и каждому. Главное, не сбивайтесь с волны и вместе с нами наслаждайтесь происходящим. Поможет нам Артик и Асти, будут ответы и мошенники, и сливки, и Алок и Калит уже далее в эфире.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: В этот понедельник, 12 октября, отмечаем день закрытия дачного сезона, также день школьных сюрпризов, день мясорубки, день кадрового работника в России, также международный день дайвера, день логиста и, конечно же, сегодня поздравляем именинников. А именины сегодня у Каприана, Ивана, Феофана, Евстахии и Максимилиана. Вы что этим вечером будете праздновать, рассказывайте нам, а мы вас обязательно поздравим. Реклама.

0: «Бензиновая лихорадка». Каждый будний день в подушка-шоу на Радио Хит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет», город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
3: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
4: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Если вдруг рыбалкой болен, «Барракудой» будешь ты доволен. 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все. И гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.

0: вкусные знания.
1: Номер 20137. Набирай, попадай к нам в эфирную студию и радуй себя вкусностями от нашего вкусного партнера Хлебзавод 7, город Новотроицк. Набрав заветный номер, ответишь верно на вопрос, и вкусный бокс от нашего партнера достанется именно тебе. Так что не стесняйся врываться к нам в эфир и, конечно же, вместе с нами уже будем общаться с теми, кто дозванивается. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Как зовут?
2: Аня.
1: Анна, очень приятно. Как понедельник у вас там?
2: Отлично.
1: Здорово, у нас тоже все прекрасно.
2: Мы до вас зазвонились, отлично.
1: Хорошее настроение, улыбки, нам всегда это очень-очень-очень льстит. Ну и, конечно же, самое время узнать, что у нас там за интересный вопрос о нашем любимом крае. Если ты готова, буду задавать.
2: Готовы.
1: Итак, внимательно слушаем и правильно отвечаем. Вопрос следующий. Сколько оттенков насчитывает знаменитая Орская яшма? Итак, первый вариант ответа – до 50, второй – до 100, или же до 300 оттенков и тонов содержится в Орской яшме? Как ты считаешь? Твой ответ?

0: Давайте 50, там сколько, 50 баллов?
1: Да, но, к сожалению, ответ неверный. Тебе спасибо, что дозвонилась к нам в эфир. Номер 20137. Набирайте, чтобы ответить на поставленный вопрос и получить вкусный бокс. Продолжаем общаться с теми, кто к нам врывается в эфир. Добрый вечер!
2: Добрый!
1: Как зовут?
2: Айгуль.
1: Айгуль, очень приятно. Как понедельник у вас?
2: Продуктивный.
1: Здорово. Еще продуктивности добавим и правильно ответим на вопросы, и тогда вкусный бокс у вас. Договорились?
2: Давайте.
1: Итак, сколько оттенков насчитывает знаменитая орская яшма? До 50, до 100 или до 300 оттенков и тонов в ней?
2: До 300.
1: Действительно так. В орской яшме встречаются практически все известные науке природные тона, кроме чистого синего. Ответ верный. Поздравляем. Я напоминаю, что узнать больше о подлинной истории нашего края всегда можно в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте «Орский краеведческий музей». Ну, а от вас ждем ваших вечерних пожеланий.
2: Ну, всем хорошей недели. Привет, ветер. Вот едем в машине.
1: Здорово.
2: И все угадывали, но они не угадали.
1: Самое главное, вы угадали. Поздравляем, вкусный бокс ваш. На линии остаемся, расскажу, как его забрать. Мы же продолжим вечер с лучшей музыкой в эфире.
3: Реклама. Хлебозавод 7, город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
4: Вкусные знания.

0: дому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пиот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского, 53. Сайт рекцентр.про. Телефон для связи 8-969-752-2810.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город?
3: 22-47-47.
2: Нужно встретить или отвезти в аэропорт?
3: 22-47-47.
2: Нужна гарантированная подача машины?
3: 22-47-47.
2: Когда нужно такси, звони в такси «Лидер».
3: 22-47.

в эфире, друзья, и сюда же вас зовем, и всегда рады услышать от вас теплые пожелания. Не только, уверен, к вечеру у вас таких накопилось море, так что не стесняйтесь с нами поделиться. Пока мы зачитываем то, что уже у нас имеется. Здравствуй, Макс, всем хорошего вечера. Очень люблю своего Сергея, написала нам Анна, за что спасибо и тоже большой привет. Ваши же пожелания также ожидаем, закидывайте их нам через портал smotri.radio и ловите аниму, будет также by Index, но и мод. И прямо сейчас Анна Немченко в эфире. Смотри, радио.

реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.

0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: В эту минуту за окном в городе Орске плюс 16 градусов. Сегодня ночью обещают нам плюс 14. Завтра днем около 19 со знаком плюс. Также в Ясном в эту самую минуту плюс 13. Ночью будет плюс 6 градусов. Завтра днем плюс 20. В Ковандыке и Медногорске сейчас плюс 14. Ночью будет около нуля. Завтра плюс 22 градуса. В Оренбурге плюс 19, ночью будет плюс 9 градусов, завтра плюс 24. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
3: Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Кафе 9Б. Закатлани в газовик.
1: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
2: 12 октября играем против хоккейного клуба «Калуга». Начало матча в 21:00.
3: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru.

0: Больше эмоций и, конечно же, улыбок. Все
1: больше
0: это
1: килограмм
0: принес с собой. Покажи, где спрятал все это.
1: Килограммы?
0: Нет, улыбки, тепло.
1: Тепло, оно вам не было.
0: Там
1: оно из меня вылезет, да.
0: Жень Куликов, если вы вдруг не узнали.
1: Да, знаешь, как я когда узнал, что недельку мы еще работаем в таком режиме, я прям улыбок у меня стало больше.
0: Сразу понял, что будет жаркий октябрь.
1: Жаркий октябрь.
0: Да, ну и вечер непременно.
1: А скоро у тебя день рождения?
0: Будет таким же. Ну, тебя с прошедшим еще раз.
1: Спасибо. Тебя с наступающим.
0: Хорошо. Всю неделю будешь так говорить.
1: Ты у нас это, как его, последние весы.
0: Ну, не последние весы.
1: Не, ну, в нашем, так сказать, родином коллективе.
0: Весовом коллективе.
1: Весовом коллективе. Вот мать весов, она сам первая родилась.
0: В общем, отличный такой вот весовой категории.
1: Ждем.
0: Оставляем вас здесь, Евгений.
1: Молодец.
0: Вам всего доброго.
1: Молодец, ты вот хорошо все-таки выкручиваешься.
0: Пока-пока. До скорого.
1: Давай.

0: Далее 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 1 марта 2027 года будущих водителей будут фотографировать во время экзаменов по правилам дорожного движения. А в аудиториях установят камеры и средства аудиозаписи для контроля. Также запрещено пользоваться электронными устройствами и сдавать практику позднее 60 дней после теории. С 12 мая 2026 года нельзя пользоваться связью во время экзаменов. Медицинские справки с 1 марта 2027 года будут проверяться по электронной базе, но без нового заключения права не выдадут. На улице Гаранькина в Оренбурге посвятили обычный остановочный павильон, установленный недавно. Освещение организовали без участия городских служб. Это произошло на фоне долгих проблем с подключением к электричеству умных остановок. Жители считают, что каждый может осветить свою остановку, и город засияет. Однако есть опасения получить штраф за самовольное подключение. В комментариях предлагают избавиться от мэрии. В 2027 году в России расширит перечень специальностей и направлений для поступления, на которые нужен ЕГЭ по истории. Об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, такую работу ведут с прошлого года по поручению президента. Министр также отметил повышенное внимание к истории в университетах. Ранее в стране утвердили концепцию исторического просвещения, которая охватывает в том числе школы, колледжи и вузы. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 90 копеек, юань 18 рублей 91 копейка, 100 тенге 12 рублей 67 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: А я сяду.
4: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
5: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, дорогие друзья, где будет много позитива, веселья, лучезарные улыбки, Здесь, на Смотри Радио, Женя Куликов здесь, и, конечно, до 23.00 буду в твоих ушах, в твоих глазах, в общем, во всех частях тела. Начинаем, поехали.

0: Реклама. Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» – комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена – всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-33-73. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Не знаешь, что надеть осенью? В «Мегарай» ветровки, свитшоты, демисезонные куртки для любой погоды. «Мегарай» – одежду для всей семьи, выгодно покупай.
0: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон. Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес. Город Орск. Улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
2: Что было раньше? Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
3: «Подушка шоу».
2: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
4: Фэн всюду мониторил и зашел в «Яблочный Спас». Техники здесь разные, море, и доступно все для нас.
5: «Яблочный Спас» – магазины оригинальной техники

0: Знаете, друзья, вот хорошие новости. Это у нас здесь на Смотри Радио. В общем, смотрите, 62-летняя певица Азиза кардинально сменила имидж. Да, она теперь какая-то, как это, вот это есть, это престолов, Игра престолов, помните? Королева, мать драконов. Вот такая теперь она с такой же прической, с такими же волосами. Ну, в общем, ей хорошего настроения, как и вам всем. Смотрим радио дальше. И, конечно же, можно заказать какой-нибудь трек, можно кого-то поздравить. Пишите на наши координаты.
1: Сделай громче. Сделай громче. Смотри радио.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
7: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
8: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
9: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
10: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
11: Категория 16+.
9: Партнер — батутный парк «Небо».
12: Устали от серого асфальта?
9: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
10: и море позитива.
12: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
9: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
12: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
9: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
13: Телефон рекламной службы 250807.
14: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смартфоне.

0: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
1: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
3: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати. Особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 17 градусов, ночью будет плюс 7. В Оренбурге сейчас плюс 16, ночью плюс 9. В Ясном плюс 11, ночью плюс 7. В Кунтаке-Медногорске плюс 11, ночью плюс 3. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
6: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: Австралия. 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Водитель, который насмерть сбил пешехода на Гайском шоссе, задержан. Им оказался 32-летний житель Гая. Напомним, авария произошла в темное время суток 11 октября. Мужчина 1990 года рождения от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам госавтоинспекции. Смертельное ДТП произошло в Саракташском районе на 41-м километре автодороги Каменноозерное-Медногорск. По данным региональной полиции, лоб в лоб столкнулись «Шкода Кодиак» и «Лада Ларгус». Погибли трое человек, четверо пострадали.

0: погибла 80-летняя женщина-пассажир, 53-летний водитель, две женщины 52 и 50 происшествия, 43-летний пассажир госпитализирован после оказания медицинской помощи, отпущен домой. Мощнейший за 90 лет шторм Рэйчел затопил побережье Калифорнии. Основной удар пришелся на округа Лос-Анджелес и Ориндж. Там из-за высоких приливов затопило автомобили и улицы. Известно как минимум об одном погибшем. Власти объявили обязательную эвакуацию в некоторых районах и раздали местным жителям более 7 тысяч мешков с песком для защиты недвижимости. По словам мэра города Лонг-Бич, десятки зданий уже признаны непригодными для проживания. Такого шторма в этих местах не было с 1939 года. Сейчас Рэйчел постепенно теряет силу, но продолжает движение вглубь США. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 90 копеек, 100 тенге 18 рублей 91 копейка, юань 12 рублей 67 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Новости.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Интересный факт, друзья. Дятлы не получают сотрясения мозга благодаря языку. Их язык оборачивается вокруг черепа и служит амортизатором. А плюс их мозг плотно прилегает к черепу, что не дает ему биться о стенки. Вот видите, как вот так вот с такими новостями и фактами мы летим дальше.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим и ворвется в тройку лидеров Hit Music Chart. Переходи в наш раздел на сайте smotri.radio и голосуй за своего кумира. Также ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тройку лучших. Открывал ее Divac и Slow Down. Алок и Калит с треком Dive Into Me были на второй строчке. А лидерами Hit Music Chart'а были Topic и Carton Blanche с треком Lucky Owners.
2: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12:00 и воскресенье в 18:00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Тем, кто с порядком жилища дружен, набор для уборки очень нужен. Сделаешь точно поступок верный, когда себе купишь коврик предверный. В сети магазинов «Милый дом» наборы для уборки веник и совок от 119 рублей. Предверные влаговпитывающие коврики от 129 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные. А такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии и собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40.

Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 Русская, ТВ-1000 Экшн. Только у оператора...

0: Многие замечать не могут, завтра усилится под влиянием Луны.
1: Лев.
0: Не думайте о том, что вы не можете чего-то изменить. Стоит попробовать, вдруг получится. Мало ли какие чудеса случаются.
1: Дева.
0: Итак, день лучше посвятить делам маловажным, касающимся только вас лично. Поменьше болтайте, нынче вокруг вас будет слишком много заинтересованных ушей.
1: Весы.
0: Итак, единственное.

0: Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки SGA и SDA Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
1: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25-33-73.
2: Если вдруг рыбалкой болен, «Барракудой» будешь ты доволен. 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все. И гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.

0: милом доме все найдете без проблем. Здесь совершите покупки любые. Даже если обувной вам нужен крем или новые перчатки требуют родные. В сети магазинов «Милый дом» крем для обуви «Эффектон Макси» 100 мл 29 рублей. Мужские, женские и детские перчатки в ассортименте от 85 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
5: 12 октября играем против хоккейного клуба «Калуга». Начало матча в 21:00.
6: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
7: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Телефон рекламной службы.

0: 18 рублей 91 копейка, юань 12 рублей 67 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
2: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Новости. Жизнь.
4: Жизнь.
3: В каждом кадре.

Вот, отличная музыка здесь для этого вечера, друзья. Давайте-ка этот понедельник проведем вместе со мной. Мы уже 2 часа с вами в пути в нашем музыкальном, поэтому дальше вот интересные факты. Представляете, утром вы выше, чем вечером. Вот, в течение дня под тяжестью тела межпозвоночные диски сжимаются, теряя влагу. За ночь они как бы восстанавливаются. Разница может составлять до 2-3 сантиметров. Поэтому вам, наверное, вы видите, да? Я сегодня ниже. Ладно, друзья, давайте-ка дальше будем, конечно, лить час с хорошей музыкой, с отличным настроением. Поэтому давайте, пишите, звоните. Женька тут, yeah.

0: оставляй приветы. На портале smotri.radio. Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
4: Рекцентр Орск, кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот, электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского 53, сайт rekcenter.pro. Телефон для связи 8-969-752-2810.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ!
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
7: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: 1% составили жители Поднебесной. Вот так, друзья, видите? А мы-то за границу хотим. У нас, знаете, в России очень много мест. Я сам был и на Алтае, и в Карелии, и в Калмыкии. В общем, там можно везде все посмотреть. Ну, а пока, друзья, если нету финансов, смотреть можно радио. Да, тут тоже очень классно. Можно путешествовать виртуально. Дима Билан, number one fan. А потом Алок, а потом Майя Мишель и с птичкой своей, пташкой. В общем, и так далее. Погнали.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизи ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
5: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
2: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
3: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
4: Категория 16+.
2: Партнер «Батутный парк Небо». Небо парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
2: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: Небо парк. Время взлететь.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 25.

Гагарина с композицией «Happy End». Вот как хорошо, да? Вот главное, чтобы у вас всегда были «Happy End» хорошие, друзья. Этого я вам желаю. Вот они, сообщения, которые прилетели здесь на «Смотри радио». Сейчас все зачитаю и расскажу. Значит, написали нам тут. А Светлана написала: «Здравствуйте, как ваше настроение? Желаю вам хорошо отработать и улыбайтесь. Включите, пожалуйста, песню «Гости из будущего». Это сильнее меня. Пожалуйста, она мне нравится. Включите погромче». Ну, слушайте, Светлана, ну, хорошо, нравится, так, ну, держись.

0: Чанган Юнис, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юнис меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Яркое событие этой осени. Конкурс красоты и материнства «Миссис Оренбуржье». Вас ждет большой финал, яркие образы, эмоции и настоящий праздник красоты. Станьте частью этого события. Купить билеты можно на сайте женскийконкурс.рф. «Миссис Оренбуржье». Красота, которая вдохновляет. Категория 16+. Информационные партнеры сайт Оренбурга 1743.ру. И смотри радио. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Головина» Ольга Павловна. У ГРНП 323-565-8854-08.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 13 градусов, ночью будет плюс 7. А в Оренбурге сейчас плюс 16, ночью плюс 9. В Ясном плюс 11, ночью плюс 7. В Кунтке-Медногорске уже плюс 8, ночью будет 0. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
5: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Метеохит.
9: Все Оренбуржье в одном касании.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Италия. 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, если кто-то, ну, не послушал, не успел послушать гороскоп на завтра, тогда через 30 минут ровно встречаемся здесь, никуда не расходимся, слушаем и смотрим радио вместе. Это Жень Куликов, погнали дальше.

0: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Где купить спортивные костюмы на флисе для всей семьи? В Мегарай. Идеальное решение для занятий спортом и активного отдыха в любое время года. Много разных расцветок и размеров. Мегарай. Выгодно спортивные костюмы на флисе покупать.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
5: Я свою девчонку тоже я привел в «Яблочный Спас». Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
6: «Яблочный Спас» – магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
7: Трейд-ин – обмен старого товара на новый. Рассрочка от PAOSOFCOMBANK. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, давайте поговорим о гороскопе на завтра, на 13 октября.
2: Овен.
1: Завтрашний день вам стоит посвятить изучению чужих ошибок в ситуации, схожей с вашей. И это не оставит вам времени на то, чтобы наделать собственных.
2: Телец.
1: Итак, завтра вы будете мучимы жаждой дальних странствий. Коль скоро возможности немедленно сию жажду удовлетворить у вас наверняка нет, путешествуйте мыслью, она ничем не ограничена.
2: Близнецы.
1: Итак, завтрашние события вселят в ваше сердце уверенность, что время еще есть, и вы многое можете успеть. Успевайте прямо сейчас, зачем же откладывать?
2: Рак.
1: Итак, ваша способность видеть и чувствовать то, что другие заметить не могут, завтра усилится под влиянием луны. В общем, если что-то до сих пор не осталось для вас загадкой, то нынче вы наверняка найдете ответ.
2: Лев.
1: Итак, не думайте завтра о том, что вы не можете чего-то изменить. Стоит попробовать, вдруг получится. Мало ли какие чудеса случаются. Вжух!
2: Дева.
1: Итак, завтрашний день лучше посвятить делам маловажным, касающимся только вас лично. Поменьше болтайте, нынче вокруг вас будет слишком много заинтересованных ушей.
2: Весы.
1: Итак, весы, это я. Единственное, что может помешать вам достичь успеха завтра, это ваше нежелание его достигать. Вы склонны преувеличивать стоящие перед вами трудности.
2: Скорпион.
1: Итак, постоянное пребывание в центре внимания может просто истощить, даже если вы окружены теплой атмосферой.
2: Стрелец.
1: Но завтра вам, возможно, придется объяснять тому, кто вам дорог, что он в чем-то глубоко заблуждается. Постарайтесь сохранить спокойствие. Это неприятно, но не смертельно.
2: Козерог.
1: Итак, козероги, друзья. Завтрашний день не принесет вам особенных волнений. Проведите его с семьей где-нибудь за городом, если есть возможность.
2: Водолей.
1: Итак, завтра вы сможете без особых потерь перенести любую бурю. Однако не стоит забывать, что вы также свободны подняться и уйти, чтобы в ней не участвовать.
2: Рыбы.
1: Итак, если вы большой любитель независимости, то этот день вряд ли будет вашим. Если же вы готовы связать свою жизнь с другим, ожидайте чего-либо фантастического. Ну что ж, гороскоп был составлен сайтом igneo.com, но мы продолжаем слушать и смотреть радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ!
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по

0: Сборочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Если нужно купить что-то важное, адреса наши должен знать каждый. Все найдется, что не пожелается. И цены наши вам очень понравятся. В сети магазинов «Милый дом». Средства от грызунов «Эфа» 125 грамм, 27 рублей. Электрический конвектор «АЭС Электрик» 2199 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Устали от серого асфальта?
4: Угу.
5: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
6: и море позитива.
3: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
5: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
3: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
5: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
7: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
5: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
5: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
8: Телефон рекламной службы 20.

был Джаспер Форкс, River Flows in You. Вот такая композиция, друзья. А я интересности вам хочу рассказать. Представляете, чего? Крупнейшая группа алмаздобывающих компаний покажет россиянам самую яркую драгоценность. Презентация состоится 22 октября в Екатеринбурге. Публике продемонстрируют лавандовый бриллиант с огранкой в форме сердца, стоимость которого составляет более 1,5 миллиона долларов. Это 125 миллионов рублей. Слушайте, я вот, знаете, отмечаю, что кристаллу около 350 миллионов лет. Вот, и, в общем, он, знаете, похож, вот, только в «Титанике» был такой вот он сердечко синенькое, а здесь вот прямо такое вот красивое, как будто, знаете, вот цвет сирени, сиреневый. В общем, даже аметистовый, наверное. В общем, посмотрите обязательно, и мы, если посмотрим, я обязательно посмотрю эту презентацию. Ну, наверное, онлайн он как-то будет это идти. И вам расскажу. Ну, а пока газуем дальше вместе с «Зиверт».

0: реклама. Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 12 градусов, ночью плюс 6. В Оренбурге сейчас плюс 13, ночь плюс 8. В Ясном плюс 8 сейчас, ночью 0. А в Кунтке-Медногорске плюс 5, ночью плюс 1. А в Севастополе плюс 17. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
0: Реклама.
4: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика, охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
0: Метеохит.

0: Урале 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Итак, друзья, кто любит хоккей, смотрите его на orsk.ru, на телеканале Евразия, да, Южный Урал там играет сейчас уже. В общем, давайте, смотрите, друзья, наши пока проигрывают, поэтому нужна ваша поддержка, друзья.

0: Рубрика лидеров Хит Мьюзик Чарт.
1: Решай сам, кто станет лучшим и ворвется в тройку лидеров Хит Мьюзик Чарта. Переходи в наш раздел на сайте смотри.радио и голосуй за своего кумира. Также ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тройку лучших. Открывал ее Дивак и Slow Down. Алок и Калид с треком Diving to Me были на второй строчке. А лидерами Хит Мьюзик Чарта были Топик и Картен Бланш с треком Lucky Owners.
0: Заходи на сайт orsk.ru или смотри.радио. И во вкладке Хит Мьюзик Чарт голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12:00 и воскресенье в 18:00. Хит Мьюзик Чарт. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
3: Подробные условия уточняйте у официального дилера. И автосалон 2000. Цена действительно на момент.
4: Яркое событие этой осени. Конкурс красоты и материнства «Миссис Оренбуржье». Вас ждет большой финал. Яркие образы, эмоции и настоящий праздник красоты. Станьте частью этого события. Купить билеты можно на сайте женскийконкурс.рф. «Миссис Оренбуржье». Красота, которая вдохновляет. Категория 16+. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру и смотри радио. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Головина» Ольга Павловна. УГРНП 323-565-8854-08-156.ру.
5: Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, друзья, интересная новость. Представляете, расскажу прямо здесь и сейчас, что произошло интересности прямо тут. В общем, прочитал я новость такую. Что? В общем, знаете что? Сын Газманова высказался о тарелочницах. Вот так вот, представляете? В общем, сын певца Олег Газманов, исполнитель Родион, высказался о тарелочницах, пристыдив мужчин и признав их платить на свидание. А по словам 45-летнего артиста, ему 45 лет, ужас-то какой. Он регулярно видит публикации на данном явлении в соцсетях, однако не разделяет подобную позицию по отношению к девушкам. Так он отметил, что именно мужчина должен оплачивать ужин, поскольку этот жест показывает стабильность и состоятельность. Вот как-то так. Вот так, тарелочницы. Давайте я тоже буду тарелочником. Тарелочником. Ну-ка, накормите меня быстро. Ладно, друзья, крем-сода и хлеб как раз в тему. Плачу на техно.
1: Не могу никак.
0: Ника могу.
1: И пришла я на техно, чтобы найти.
0: Чтобы стать тарелочницей.
1: Танцы твои, как год назад.
0: Плакать будем сейчас вместе.
1: Рядом ноги

0: Реклама. Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
1: «Подушка шоу».
0: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
2: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальный каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы 250807.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Знаете, выложил сегодня такую фотографию, где я подпрыгиваю, да, и на лету. И, в общем, мы там все начали писать. Да, вот Наталья Смирнова написала: «Женька в невесомости, Куликов летучий». Ой, спасибо, очень прикольно. А дальше, что там еще интересного? «Куликов стайл», Виктория, репетитор. Вот она написала так. В общем, и вот, знаете еще, что тут написали? Сейчас мы откроем. В общем, понимаете, вот интересно. Заходите на наши мессенджеры, смотрите. «Куликов на полумарафоне», написал Владислав. Спасибо большое. В общем, давайте, заходите, посмотрите. Там интересно, там клево, там классно, там музыкально, там с юмором. И, в общем, там еще такая штука. Я там выложил вот этот клип на тату. А вот «Без тебя не я, без тебя не...» А вот «Без чего ты не ты». Вот я без айфона, не я. Поэтому, друзья, давайте, пишите, звоните. И осталось немного времени, совсем скоро расскажу про гороскоп. Ой, какой гороскоп? Вот и погода.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824.
1: О, Афина. Стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: треком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Ну что, мои хорошие, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 11, утром плюс 10, в Оренбурге сейчас плюс 13, утром плюс 8. В Ясном, Кулундыке, Медногорске сейчас плюс 6, плюс 8, ночью, утром будет плюс 9, плюс 10. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
0: Реклама.
3: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Травматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
0: Метеохит.

Ну вот и все, друзья, буду с вами прощаться. Был Куликов, улетел, пока-пока. Завтра встретимся снова вечером. Ну а утром просыпайтесь под замечательное шоу всего мира, так сказать, да. Подушка-шоу, они поднимут неподъемное.

0: Австралия. 23 часа. Это радио. Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Реклама.
1: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
3: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: «Смотри радио». «Смотри жизнь».
7: Подробности на «Смотри.радио».

0: большим в отпуск, тот, что поменьше, для командировки, а с маленьким поеду на выходные. Беру все.
1: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ!
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Далее. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
2: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: Реклама. Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 2 часа. Это радио Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 3 часа. Это радио Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
4: В каждом кадре.

каком-то месте. Я стоял как вкопанный. У меня не было слов. Еле выговорил: не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя, слышишь?

всегда оставались собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 4 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.